0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
2: Реклама.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси ежегодно анализируют потребности региона в школах. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ. Качество и доступность образования, на которых регулярно акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем 1 миллиона учащихся свыше 2500 школ в стране. Образовательный процесс обеспечивают почти 98 тысяч педагогов. В среднем по стране на одного учителя приходится 11 учеников. Мы точечно осматриваем локации с интенсивной жилой застройкой и принимаем решение о строительстве новых учреждений образования. До конца этого календарного года будет построена и открыта еще одна школа в Бресте. Мы ежегодно анализируем потребности регионов, подчеркнул министр образования Андрей Иванец. С 14 по 20 сентября в организациях здравоохранения пройдет акция «Неделя нулевого травматизма. Минус ДТП и несчастные случаи». Ее цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение рисков производственного травматизма. В течение недели в трудовых коллективах пройдут информационные встречи, инструктажи и тематические беседы о безопасном поведении на дороге и на рабочем месте.
0: Новости.
1: К другим событиям. Постановлением экономического суда Брестской области к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Бресте. Согласно материалам дела, ИП в июле текущего года выполнил 11 заказов по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении по городу Бресту и Брестскому району с использованием автомобиля такси, сведения в отношении которого были приостановлены в государственном информационном ресурсе. Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Сумма незаконно полученного дохода составила порядка 380 рублей. В соответствии с судебным постановлением индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 1125 рублей. Сегодня с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, сообщили в МЧС. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши треки.

все-таки загадать сегодня, что стоит что-нибудь такое очень приятное, чтобы вам, знаете ли, было от этого хорошо. С самого утра запускайте, друзья мои, в тратосферу самые приятные мысли, которые так или иначе будут исполняться, я очень надеюсь. И пусть у каждого из вас все будет сегодня очень хорошо. Лучше, чем вчера, друзья мои, лучше, чем завтра. И, конечно же, пусть жизнь будет насыщена классной музыкой, которую здесь мы подготовили для вас, для того, чтобы стартового дня был хорош. Всем привет, здесь Юлия Майская, «АЛЛАТРА Монетка». Стартуем!

0: Что ни день, то праздник.
1: Итак, друзья, рубрика стартует. На деле доказываем, что не день, то праздник. И сегодня, поверьте, мы расскажем, что отметить можно кое-что интересненькое именно в эту дату. 8 сентября, друзья мои, на календаре. Итак, сегодня отмечается Международный день грамотности. А ну-ка, поднимите руки, кто с самого утра уже грамотней, куда некуда, друзья мои, рассказывайте об этом. Действительно, открывает день даты, которая напоминает о ценности простого умения, друзья мои, да, читать и писать. И, казалось бы, эта потребность сейчас абсолютно закрыта у каждого жителя этой планеты, но нет, друзья. Повод вообще остается актуальным, правда, и на сегодня, на 21 век, потому что в мире все еще сотни миллионов взрослых не владеют базовыми навыками чтения, друзья мои, и даже письма. Так что праздник, день грамотности, хороший повод оценить богатство, которым мы порой пользуемся, даже не задумываясь, и, может быть, лишний раз открыть хорошую книгу, друзья мои, и почитать сегодня и вспомнить о тех людях, кому бы ваше чтение «Сказка на ночь» очень даже пригодилось бы. Как минимум стоит начать со своих детей, друзья мои, которые, возможно, в следующем году идут в первый класс. И, в общем-то, вы знаете, в первом классе людей встречают маленьких с распростертыми объятиями, кто уже умеет читать и писать. Они там, знаете ли, сидят на первых партах, я вам честно признаюсь, и показывают пример остальным. Так что поздравляю всех с Международным день грамотности.
2: Слушайте, ну сегодняшнее утро, точнее сегодняшний праздник я начну, наверное, в команде утреннего шоу «Самое доброе утро», и праздник это называется «День извинений». Да, сегодня, друзья, праздник является таким, знаете, хорошим поводом задуматься о том, как слово «прости» и «извини» могут изменить отношения между людьми и улучшить атмосферу как и на работе, так и дома. Но понятное дело, что человеческие отношения время от времени могут портиться, это факт, безусловно, и накапливаются какие-то обиды. Западают в душу унижение и оскорбление. Не дай бог, друзья, берите на заметку. И рушится наше пристрастие. И это, конечно, неизбежно в жизни. И прощение, и слова «извини» — это, знаете, как долг человека перед человеком. Провинился, значит, будь готов извиниться, если чувствуешь вину за собой. Надеюсь, что сегодняшнее утро не станет таковым для вас, а начнется с простых слов: кофе, утро, улыбка, солнце, погода и лучшая музыка на волнах радио Брест.
1: Друзья мои, ну если речь зашла о таком празднике, как День извинений, знаете ли, я хотела очень раскрыть его немного по-другому, чуть позже. Но если посигнул Влад Романенко на эту тему, значит, есть повод у него, друзья мои, у меня и, как у всех, абсолютно остальных. Вообще, День извинений, знаешь ли, предлагает простую, но не самую легкую вещь, дорогой наш человек, который слушает. Да, просто набрать смелости и попросить прощения у тех, кому мы вольно сделали и что-то не так, кого-то обидели. Извините, между прочим, я так подумала, порой сложнее, чем кажется. Зато и облегчение потом наступает, друзья мои, нешуточное. Так что сегодня самое время сказать заветное «прости» коллеге, другу, близкому человеку. И поверьте, жизнь заиграет совершенно новыми красками. Кстати, если накосячили утром, да, извиняйтесь, с самого утра.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 выше 0.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, легкое, музыкальное и извинительное утро. Почему извинительное, друзья мои? Сегодня день извинений, и посему здесь в рубрике «Топ-3 самых» я решила разобраться и вывести на чистую воду. А кто же они, эти представители зодиакального круга, которым сложно извиниться, даже если они знают и осознают, что виноваты? Друзья мои, оказывается, список, он даже очень велик, но астрологи выделяют «Топ-3 самых». Рубрика посвящена сегодня именно этим звездам. Итак, Водолеи, вы на первом месте. Водолеи считают любые извинения пустой и бессмысленной формальностью. Если Водолей не прав, он, знаете ли, предпочтет исправить ситуацию поступком или перевести все абсолютно в шутку. Козероги, а чего вы в сторонке стоите? Подходите к Водолею, держитесь за руки. Вы же тоже люди, которым сложно извиниться. Вообще, да, извиняется Козерог очень редко, и тяжело для него признать ошибку, значит показать собственную слабость и несовершенство, что бьет по, знаете ли, самооценке. Козерога. Тельцы, вы тоже в списке. Упрямство этого знака не знает границ. Телец будто до последнего будет искать оправдание или неделю вести себя идеально, надеясь, что поступок заметит извинения, знаете ли, вот это вот вслух. Да, вот я, видите, какой идеальный. Друзья мои, вообще идеальных людей, мне кажется, не бывает. А попросить извинения вовремя, это значит предупредить какую-то ссору, либо затяжной конфликт. Мы желаем вам сегодня меньше извиняться, а для этого не нужно делать какой-то чехарды с самого утра. Поэтому пусть день будет классным, без извинений, только с улыбками и радостью.
2: Но внутреннюю силу нужно иметь, друзья, человечность, чтобы первым подойти и извиниться. А вдруг звезды одарят вас такой способностью сегодня? Узнаем буквально через композицию в рубрике «Гороскоп». Поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, сегодня 8 сентября, и астрологи утверждают, что этот день, когда возможна неожиданная прибыль и перспективное предложение, так что не проморгайте с самого утра, не проспите и ловите удачу. А на что сегодня стоит более обратить внимание, рассказываем прямо сейчас для каждого представителя зодиакального круга.
2: Итак, Овны, вы первые на очереди. Сегодня не стоит полагаться на фортуну, действуйте сами, но без лишнего риска.
1: Тельцы, день, когда лучше не давать обещания, связанные с крупными суммами, особенно если ваши собственные доходы в ближайшее время пока не определены.
2: Близнецы, сегодня лучше сидеть тихо и не привлекать внимание. Это не трус, а народная мудрость.
1: Раки, хороший день для финансового планирования. Между прочим, даже если больших результатов сегодня добиться не получится, несколько важных вопросов удастся сегодня раки сдвинуть с места.
2: А вот львам, возможно, понадобится передышка, поэтому не игнорируйте сигналы усталости.
1: Девы, день может принести сегодня дополнительную ответственность. Соглашайтесь только в том случае, если понимаете объем работы и реальные сроки в этом направлении.
2: Удовольствие. Весов сегодня доставит лишь сознание удачно завершенного дела. Непонятно? Ну, значит, нужно довести все до конца.
1: Скорпиончики, сегодня лучше не вступать в борьбу за последнее слово. Профессиональная выдержка произведет гораздо более сильное впечатление, чем победа в споре.
2: Итак, стрельцы, взаимопонимание сегодня особенно важно для вас, поэтому убедитесь, что вас правильно поняли.
1: Козероги, те, которые извиняться не могут первыми, день, когда, возможно, сегодня важные новости, связанные с профессиональной сферой, приглашение к сотруднику, или просто знак, что вы движетесь, козероги, в правильном направлении.
2: А вот водолечкам звезды советуют просто не торопиться с выводами. Дайте ситуации проясниться.
1: Сегодня во вторник, рыбы, возможен разговор с человеком, чье мнение важно для вашей карьеры. Подготовьте аргументы заранее и не пытайтесь пускать пыль в глаза. Все равно отвертеться не получится. Ой, друзья, ну вот так и гороскоп на сегодня. С другой стороны, пусть по каждому из вас будет дело в этой жизни, знаете, какое? По душе вашей. Этого желаем. Mind.

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: Плачешь дома?
1: Сплю и вижу.
2: Невероятный трек Юлии Савичевой, который очень даже подходит под наше сообщение, которое прилетело. Друзья мои, здесь в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся, что ваши сны означают наяву. 33-код-399-0011, если вы не успели прислать нам действительно, что снилось, пишите. Ну, а я пока буду разбираться со следующим сном. Значит, у Юлии Савичевой есть в песне такие слова, ну, что ты плачешь там дома, да, и так далее, и так далее. А нечего плакать, надо было замуж выходить. Вот, друзья мои, сейчас кто-то скажет, ага, потом бы я другого плакала. Друзья мои, ну прилетело сообщение от

0: или переход на новый жизненный этап. Сон про женитьбу мужчины на женщины часто говорит о готовности к серьезным решениям в карьере, бизнесе, либо личной жизни. А еще, Никита, такой сон – это символ, знаете ли, объединения разных сторон характера или избавления от старых тревог ваших, которые, возможно, вчера вас накрыли в понедельник. Короче, сон в руку, и желаю, чтобы, Никита, в вашем случае он был вещим.
1: Ну, действительно, говорят, что счастливый-то часов не наблюдает, но вот возьмите по паре у себя, дорогой Никита, и у вашей второй половины снимите, положите на стол и обратите внимание, они-то могут остановиться, а вот ваши биологические часы-то и не сбиваются никогда. В общем, какой-то американский ученый, сомнолог, который долгое время изучал понятие сна, все-таки пришел к тому, что вот влияет ли, да, отсутствие внешних признаков времени, как солнечный свет, сумерки, темнота, ну, это все понятное дело, приходит с первыми днями после брака. Да, друзья, на биологические часы. Но оказалось, что наши-то биологические часы не зависят от того, видим ли мы восход или закат солнца или нет. То есть они все-таки настроены на цикл сон и бодрствование, продолжительность, внимания от 24 до 25 часов. Так что весь этот миф про «Ой, я не выспался, потому что у меня там какой-то цикл биологический и по времени сбился» — все это неправда. В общем, в любом случае, прислушайтесь к своему организму, он вас никогда не подведет.
0: Это та самая история, когда, слушай, заехал, значит, сын к маме на кофе. «Мам, я так не высыпаюсь», а мама ему: «А я тебе говорила, не надо было жениться». «Жениться не надо было».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Что должен знать молодой специалист, напомнили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Молодой специалист, получивший направление, трудоустраивается по специальности без испытательного срока. Уволиться он может только в исключительных случаях. Например, при ликвидации организации по состоянию здоровья или за грубые нарушения. Отпуск перед началом работы составляет от 31 до 60 дней в зависимости от сферы деятельности. В течение месяца после трудоустройства выплачивается денежная помощь в размере месячной стипендии, а при переезде в другой населенный пункт – дополнительное пособие. Для бюджетников предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 10-50% оклада. Молодой специалист имеет право на арендное жилье или компенсацию аренды, а также на льготный кредит до 30 бюджетов прожиточного минимума на 5 лет. Срок отработки включает отпуск по уходу за ребенком и военную службу. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская встретилась с архиепископом Брестским и Кобринским Иоанном, сообщил телеграм-канал Брестского облсполкома. На встрече стороны подробно обсудили ключевые направления и дальнейшие аспекты взаимодействия.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве России в Бресте, улица Пушкинская, 10. Ваш голос – сила России. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, здоровое утро, я бы сказала так. Как здорово просыпаться, правда, когда там не тянет, ой, там не болит, ой, там что-то защемило. Как здорово вообще оставаться здоровым человеком. Здоровье нынче в моде, друзья мои. Здоровый образ жизни, грамотность, естественность. Это наше все. Это невероятно круто, что люди, знаете ли, из вот этих самых, ну вот, оберток начинают к себе возвращаться естественному и настоящему. Друзья мои, а нужно по-настоящему любить себя, знаете как? Относиться уважительно к своему состоянию физического здоровья, психологического в том числе. Но физике сегодня давайте уделим больше все-таки времени. 8.07. Еще не поздно сделать зарядку, да. Делайте вид, что вы работаете, а можно что-то ногами там под столом делать. Ну да, стопы разминать, например, в офисах. Почему бы и нет? Друзья мои, сегодня отмечается Всемирный день физиотерапии. Это сейчас, знаете ли, человек, которому 20. Что? Че? Про что вы? Тетя за 40 тебе расскажет. Про что
2: расскажет.
1: Это? И дядя, который ближе к 40, тоже. Друзья мои, да, на самом деле, Всемирный день физиотерапии, он же день физической терапии, отмечают специалисты, которые ставят пациентов на ноги после разного рода сложнейших травм и болезней. Вообще, работа физиотерапевта. Очень многие, знаете ли, так относятся. А, не хирург, физиотерапевт. А, ну, ясно. Нет, но на самом-то деле физиотерапевт – это для меня равно терпение, знание анатомии, умение, в конце концов, радоваться чужим маленьким победам, первому шагу, друзья мои, вашему без боли. Поэтому, друзья мои, если есть в окружении у вас физиотерапевты, знакомые, да и так, которым вы ходите, возможно, на прием, поздравьте их сегодня с профессиональным праздником.
2: Так и вижу, ходить по улице спрашивают: а молодой человек, вы физиотерапевт? Нет, молодец.
1: Остановитесь. Мне есть что вам сказать.
2: Да, нам есть что показать вам, сделать зарядку. То, как вы обычно показываете людям при и после восстановления. Но вот если продолжать вносить вот такую вот легкую нотку юмора в непростую тему и продолжать в плане здоровья все-таки топить за вас, обернуться в это самое здоровье, нам поможет следующая новость. Собственно, на Земле совсем скоро ожидают сильные магнитные бури. С 8 по 9 сентября Землю могут накрыть сильные потоки плазмы. И по сообщению астрономов ожидается, что геомагнитные возмущения будут длиться около 3 дней. Вот ты знаешь, что меня больше всего поражает? Те самые астрономы заботятся о геомагнитных возмущениях, а не о возмущениях нас, простых людей. Но в любом случае, всем знаем меры предосторожности. Это, конечно, обильное питье, побольше высыпаться и поменьше физических нагрузок. Вот и все.
1: Это правда. Сейчас кто-то скажет: я знаю меры предосторожности. Магнитные бури, голова болит, на работу не пойду. Все.
2: Будильник разведет, дальше спать.
1: Слушай, ты сказал с 8 на 9, да. Правильно? Так это вот сегодня уже, собственно.
2: Да,
1: друзья мои, сегодня этот день проведите легко и сделайте множество дел, потому что завтра будет сложнее, друзья мои, потому что магнитные бури так или иначе иначе влияют на нас. Вы знаете, я предлагаю магнитные бури, знаете, где переждать? На кухне. Да. Сегодня можно отметить день посиделок на кухне, друзья мои. Ну а почему бы и нет? Да, начните с самого домашнего. Вообще, между прочим, заварите чай травяной какой-нибудь, да, и позвать себе близких для того, чтобы пообщаться. Вот так, мне кажется, магнитные бури пережить будет очень легко.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Люди о людях.
1: Кто я для тебя? Брат или не брат? Сват или не сват? И так далее, и так далее. Задаются очень многие популярные люди этим вопросом. Особенно, если выходят из зоны комфорта, когда действительно профессия, съемки, концерты и так далее, интервью, друзья мои. А тут раз и нужно стать просто мамой, просто хозяйкой, домохозяйкой. В общем, как хотите, называйте. Лиз Моряк и Сарик Андреасен показали, как прошла первая встреча их дочерей с новорожденным братом, да. А теперь в семье пополнение произошло, и, конечно, это невероятно круто, друзья мои. Смотрели на малыша просто как на инопланетное чудо, призналась Лиза, которая внезапно приземлилась, в общем-то, в их квартиру. Горели глаза у малышей, улыбки были тоже до ушей, и самое главное, что заметила актриса, так или иначе, малыши хотели потрогать все: ушки, глазик, носик, ручки и так далее, и так далее. Совершенно такая милая новость. Это, знаете ли, та самая история, когда самый главный повод в жизни у каждой семьи есть один. Остановиться и выдохнуть от профессии, расправить крылья и быть самым лучшим семьянином, женой, мужем и родителями. С этим поздравляем, конечно, эту талантливую семью. А если вы на пороге таких же невероятных свершений в вашей жизни, вас от души с этим поздравляем.
2: Слушайте, я всегда говорил не только о химии, которая происходит здесь в прямом эфире, и о миссии, которую мы с Юлей делим двоих. Вот действительно такая же новость, похожая, только мамой на этот раз стала невероятно талантливая актриса Натали Портман и стала мамой в третий раз. Имя и пол малыша не раскрывается, но по сообщениям появился он на свет 25 августа в самом Париже. О беременности актриса рассказала еще в апреле месяце. Тогда Портман призналась, что они со своим мужем очень рады рады пополнению. Но сам период ожидания ребенка происходил для нее довольно спокойно. Приятно осознавать то, что наши кумиры, наши прекрасные люди, которым мы, давайте так честно скажем, фанатеем или фанатели в свое время, становятся чуть-чуть ближе благодаря, знаете, таким вот, естественным и, понятное дело, радостным процессам, как рождение ребенка. Поэтому желаем всем вам, друзья, если вы давно в ожидании маленького чуда, пусть оно произойдет в ближайшее время.
1: Слушайте, я вот подумала о том, что нам сегодня в рубрику «Соник» Никита прислал такого рода сообщение, да, что он женился во сне и не знал, как откреститься от этого сна вообще. Друзья мои, на самом деле семья у человека — это основа основ, это база, это фундамент, на котором можно стоять, находясь босым, в тапках, в очень красивых босоножках на шпильке. И самое главное, что эта основа из основ, семья абсолютно выдержит все ваши причуды. Слушайте, главные плюсы семьи, знаете, какие? Человек четко видит конечную цель, уверенно идет к ней, потому что знает, что есть всегда поддержка. Так что, друзья, всем любви, всем семьи.
0: Люди о

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западно-южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 выше 0.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Если вы не один, и где бы вы ни были, помните о том, что вас так или иначе услышат. Держаться вместе, быть на одной волне, волне самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, друзья мои, это значит залог классного старта, начало правильного дня и, конечно же, музыкального позитивного настроения. Друзья мои, всем хочется передать огромный привет. 8 часов и 38 минут, и я заметила, что я начинаю разочаровываться каждый вечер. Почему-то потому, что, выходя после работы на улицу, уже вечерочком наблюдаю, как все больше и больше становится осенней желтой листвы на улицах, друзья мои. И при этом становится мне на душе лично, ну, так грустно, так грустно. Но вместе с тем грустить мы с вами не будем, потому что, друзья мои, держимся вместе. Тем более у нас следующая неделя невероятная, уникальная на события, которые будут происходить в нашей стране. Ну, во-первых, у нас у Радио Брест будет персональный праздник. 16 сентября мы отмечаем день рождения Радио Брест. Нам исполнится 23 года, а уже на следующий день вместе с вами, со всей страной, 17 сентября, мы отметим День народного единства. Да, друзья, в преддверии, кстати, этого праздника, между прочим, приглашают абсолютно всех брестчан без исключения сделать наш город Брест не только краше, но и символичнее. Стартовала традиционная экологическая акция, которая объединяет трудовые коллективы вокруг благородной цели, я бы сказала, создания живых памятников нашей сплоченности. Озеленение города давно стало, конечно, доброй традицией для нас, для брещан, но в этот раз у привычной посадки деревьев появился такой глубокий, друзья мои, смысл. С сентября по ноябрь предприятия организации района могут внести свой вклад в развитие зеленого каркаса города, высадив на своих территориях такие вот именные саженцы, друзья мои. А не просто будем, друзья мои, на деле любить свой город, да, а еще вкладывать в душу, привнося маленькую частичку себя на городе, на улице любимого города. Вот что я хотела сказать.
1: Ну, если в продолжении действительно каких-то прекрасных моментов, вот позитивные плюс полезные новости, это уже две буквы П, это уже ПП, и это уже приближает нас к чему-то действительно полезному. Вот действительно, вот та ягода, которую, по скромному мнению многих дачников, все-таки можно вырастить у нас на участке. Я сейчас говорю, друзья мои, про арбуз, и, как оказалось, там огромнейшее количество природного афродизиака, и все из-за особой аминокислоты под названием цитрулин. В общем-то, вот в организме этого цитрулина, собственно, не хватает. Он участвует в выработке многих полезных веществ, а содержится-то он, собственно, в мякоти, но по мнению, по скромному мнению ученых, чем ближе мы подбираемся вот к этой вот белой-белой-белой, значит, части перед коркой, там больше всего этой аминокислоты. Поэтому, друзья, знаете, вот сейчас приходить домой к своей второй половине, либо к девушке, к мужчине, неважно, собственно, не с букетом цветов и, значит, бутылка шампанского, приносите просто арбуз, знаете, кушайте арбуз вместе, смотрите прекрасные сериалы, слушайте только самую полезную и правильную музыку, и будет вам счастье до любого.
0: Руенко, ты знаешь, я сомневаюсь, что будет счастье и любовь, если с твоих слов, как ты сказал, сейчас, когда приходите к любимой домой, 8:40, а вы где были ночью? Так хочется спросить, друзья мои.
1: Слушайте, ну давайте будем предполагать, что вы с ночной смены едете домой.
0: Ладно, зачет идет. А когда ты говорил, приближаемся к белой, к белой, к белой. Думаю, ну неужто сейчас скажет седине? И сной седой.
1: Седина.
0: Друзья мои, вообще на самом деле, вот для того, чтобы избежать этой седины, а между прочим, исследователи пришли, знаешь, к какому выводу, так, что сейчас седина стала моложе. То есть она появляется у людей в голове после 30 лет. Люди, вы что, еще молодежь в 30 лет, а там уже седина. Причем в ребро ничего, а седина в голову однозначно. Так вот, для того, чтобы действительно быть здоровым и седину прочь ближе туда к 70, а лучше к 80, друзья, нужно заниматься спортом. Тем более, мы можем все. Человек может, Романенко, все. А знаешь почему? Так. У нас, оказывается, общая длина всех кровеносных сосудов в теле, знаешь, сколько составляет? 96 тысяч километров. Этого хватит, чтобы обогнуть Землю по экватору более двух раз. Это что означает?
1: Что означает, Романенко? Что это означает? Я могу сказать, что и для чего этого хватит. Значит, об этой новости можно говорить где-нибудь, не знаю, какой-нибудь викторине для этого будет очень даже уместно. И вообще, знаешь, вот перетягивание коня каната, ты как-то вот по-другому сейчас смотришь на всю эту вещь, если вот растянуть в общей длине, значит, наши кровеносные сосуды, да, действительно, вот потягаться и помериться силой. Но мы-то знаем, что самые сильные, самые крепкие и самые несонные наши прекрасные радиослушатели уже, если и не на работе, то едут прямиком на работу и слушают нас.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
8: Кофе? Купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино?
9: Вернулась.
8: Поужинали?
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Ну что, друзья, начинаем проходить проверочку. Влад Романенко, Юль Майская здесь для того, чтобы в рубрике вывести друг друга на чистую воду. Итак, Романенко, лови мой первый вопрос. Расскажи мне, а какой совет самый худший в жизни тебе когда-либо давали?
2: Так, хороший вопрос. Значит, если ошибся, не ошибайся. Если что-то сделал не так, не делай больше никогда. Вот действительно, как будто есть одна попытка и больше не существует. Вот какой-то такой странный совет. Ну, понятное дело, что это все шутки ради, но я помню, что я очень сильно удивился, но потом посмеялся над этим.
1: А потом подумал, как же вы правы, люди. Спасибо за совет.
2: Спасибо большое вам за этот совет. Юль, у меня есть такой вопрос для тебя. Вот скажи, пожалуйста, а на что ты больше всего тратишь денег?
1: На продукты.
2: Ой, как это же...
1: Сказала мама, у которой, в общем-то, немало детей, да, которые растут. Да, на продукты, правда, на бытовую абсолютно жизнь. Странно, если бы я сказала, на роскошные путешествия, понимаете?
2: На то, на все.
1: Хотя,
2: правда.
1: Слушай, ты знаешь, очень завидую девчонкам, которые говорят, я столько вкладываю в себя, я столько трачу денег на все эти процедуры, космобьюти, вот эти вот моменты. Думаю, какие молодцы. Слушайте, я бы хотела брать пример с таких девчонок, и очень ими восхищаюсь, правда. Они для меня пример. Но пока так я делать не умею.
2: Да,
1: правда, не то, что не могу, понимаешь, не умею.
2: Ты берешь пример и отдаешь кому-то другому.
1: Надо четко понимать, что этому нужно учиться. Вот настолько вкладывать уметь в себя. Этому нужно, правда, учиться. Я восхищаюсь такими людьми. Романенко, мой следующий вопрос.

0: к тебе. Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, ты бы смог прожить год без чего? Без интернета, либо без сладкого? Вот если бы был выбор.
1: Так, ну, наверное, слушай, все-таки без сладкого. Я человек жутко зависимый от социальных сетей, от интернета в целом, поэтому готов пожертвовать сладким во имя, не знаю, вот чего-либо, да, вот чего угодно, что можно найти в интернете, то, что приносит, знаешь, такой вот мнимый дофамин, поэтому поставить знак равно между дофамином настоящим и таким искусственным, да бог с ним, ну, не могу я, вот не могу себе отказать в пользовании интернета,
0: правда. Слушай, ну, твой правильный ответ был бы, знаешь, какой? Я бы не выжил, Маська, не надо меня ставить перед таким выбором.
1: Ну, если честно, то да, это было бы крайне тяжело, но люди, господи, такие существа, которые привыкают ко всему на свете. Юля, у меня тоже есть вопрос для тебя, надеюсь, успеем, уложимся по времени, вот если закроешь на секундочку глаза и вспомнишь, вот какой была твоя детская комната?
0: О, самая уютная, самая классная, с небольшим ковром, где был, знаешь ли, вот как-то так имитация этого красивого леопарда. Это было очень красиво. Я очень любила этот коврик, я выбивала его каждые выходные и берегла, как зенит ока. Именно он был локацией уюта в моей комнате. А еще настольная лампа с невероятно классным теплым светом и мамин вкусный чай, который она мне приносила по вечерам, когда я делала уроки. Вот это было очень-очень классно. А еще черное пианино, очень красиво, где написано «Беларусь». Так играла я. Косюясь, конюшины. Да, на пианино. И не только Моцарта.
1: Ты знаешь, очень-очень прекрасный аккорд, особенно в окончании этого часа, перед белорусской музыкой. Поэтому, я думаю, с большим удовольствием мы послушаем прямо здесь и сейчас. Ну что, справились? Как ты считаешь, Юль?
0: Романенко, 8.58. У нас не было выбора.
1: Да,
0: справились.
1: Ладно, справились. Поехали.
2: Проверь меня, если сможешь. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
1: День народного единства.
2: Единство – один из ключевых элементов идеологии белорусского государства. Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович. По его словам, абсолютно правильно 17 сентября было определено Днем народного единства. Осень 1939 года – это реальный процесс воссоединения белорусского народа. Очень важно, когда праздничные памятные даты представляют собой не просто набор понравившихся цифр, а когда за датой стоит реальное событие, которое ложится в идеологическую канву. День народного единства напоминает нам о том, что, несмотря на наши различия в талантах, способностях, устремлениях и интересах, вместе мы представляем народ Беларуси, наше государство, наше общество, и мы не должны терять это чувство единства, отметил заместитель председателя постоянной комиссии. Правительство расширило перечень инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных комплексов в рамках указа президента о развитии молочной отрасли. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно указу, в 2026-2028 годах планируется построить не менее 73 комплексов. Ранее в перечень вошли 17 проектов. Теперь добавлены еще 18, в том числе 3 в Брестской области. Дополнение осуществляется по мере готовности документации. В Бресте водители автобусов начали обучать на тренажере-симуляторе, созданном Брестским общественным транспортом совместно с Брестским государственным техническим университетом. Программное обеспечение разработали в университете, оборудование закупило предприятие. Тренажер имитирует кабину автобуса МАЗ и фиксирует каждое действие водителя, позволяя отрабатывать движение по городу, остановки и посадку пассажиров. Новое оборудование используют с лета этого года. В планах создать аналогичный симулятор для водителей троллейбусов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Завтра с 11 до 13 часов состоится прямая телефонная линия с военным комиссаром Брестской области, начальником Брестского гарнизона, полковником Александром Валерьевичем Самаревичем. Телефон прямой линии 50 38 63. Главный инженер предприятия «Снитова Агро» Дмитрий Шпырко стал победителем областного соревнования по итогам уборочной кампании 2026 года. Он трудится в хозяйстве более 20 лет, пройдя путь от механизатора до главного инженера и освоив 5 профессий. Директор предприятия Сергей Глинник называет его ответственным, порядочным и исполнительным специалистом. В обязанности Дмитрия Шпырко входит контроль за техникой, ремонт и обновление парка. В этом году хозяйство приобрело 7 единиц новой техники. В планах трактор «Беларусь-35-22» и зерноуборочный комбайн. Главный инженер всегда на связи, оперативно решает вопросы, а при необходимости сам выезжает в поле помогать. Своему хозяйству он верен уже 23 года. В Пинске на воду спущен новый тримаран «Вера». Пинский судостроительно-судоремонтный завод возвращается к строительству судов. Новый тримаран «Вера» прямо сейчас проходит водные испытания. В отличие от обычных маломерных судов, он регистрируется как судно внутреннего водного транспорта. Это дает официальное право заниматься коммерческой деятельностью и возить туристов. Принять на борт судно может 12 пассажиров. Максимальная скорость составляет около 5-7 узлов. Пока судно оснащено базовым минимумом – сиденья, спасательные жилеты и круги, рулевая колонка. После приемки специальной комиссии его дооборудуют защитой от солнца и дождя, стереосистемой, холодильником, столом и настоящей корабельной рындой. Отмечается, что пинскими разработками уже интересуются отечественные санатории. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» работает уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Впервые в Бресте представляется самая масштабная ретроспективная выставка работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. В экспозиции представлено более 90 гравюр и литографий 16-19 веков из частных собраний Великобритании и Германии, выполненных с рисунком фресок и мозаик Рафаэля Санти. Выставка работает до 27 сентября. В Столинском районе проведут специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Об этом сообщает Белта со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. Для стабилизации обстановки с пожарами в природных экосистемах с 8 по 12 сентября на территории Столинского района пройдет специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Оно направлено на предупреждение загораний и минимизацию их последствий, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения, рассказали в Брестском областном управлении МЧС. Сегодня с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области, сообщили в МЧС. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Друзья мои, самое доброе утро. Сегодня календарь показывает 8 сентября, 8 день осени, а на студийных часах 9:09. Да, пусть не 8, пусть не знак бесконечности, но цифра 9, мне кажется, тоже очень даже ничего. Это утро задорное, веселое. Завтра обещаем все то же самое, но вот состояние каждого из нас может так или иначе немного измениться. Что здесь я имею в виду? Завтра традиционная среда после вторника. Романенко нам рассказал, что так или иначе посягнут на наше человечество магнитные бури. Yes. А значит, что-то с нашим настроем обязательно случится. Кто-то может прийти на работу немного помятый, и все нужно будет спихивать. Да, правильно. Класс, да, когда можно во всем обвинить магнитные бури? Я в плохом настроении, магнитные бури. Мне не работают магнитные бури. Я вообще не хочу ни то, ни то, ни то. Магнитные бури, друзья мои. Классно, да. В общем, ищем сегодня уважительные причины для того, чтобы, знаете ли, оправдать себя перед всякого рода ленью и людьми, которые от вас ждут результата.
2: Ой, слушайте, а вот что касается ситуации на дороге, тоже подумайте, магнитные бури. Да нет, тут Эд Ширан виноват. И, собственно, ученые-то выяснили, что, оказывается, композиция Эд Ширана «Shape of You» является самой опасной песней для водителей. В общем, изучали исследования, поняли, что песни быстрее 120 ударов в минуту могут спровоцировать водителей не сильнее разгоняться и чаще ошибаться. Но в нашем случае, понятное дело, что хороший водитель — это прежде всего внимательный водитель. И никакая композиция ему нипочем, поскольку, мне кажется, все-таки стимул хорошей дороги является правильная и не всегда громкая, но как минимум заводная песня, которую вы всегда можете услышать у нас на волнах Радио Брест.
1: Хорошо, водитель — это тот, кто не решает задачки, находясь за рулем, кто не разговаривает по телефону, кто, в конце концов, не нарушает скоростной режим и уважительно относится абсолютно ко всем, без исключения участникам дорожного движения. Вот это самая история. Я лечу, через секундочку буду. Это когда водитель опаздывает. Нет, не примимимо. Тем более, друзья мои, скоро этой секундочки не останется. Человечество на пороге отказа от високосной секунды. Именно так, друзья мои. Да, вы думали, это шуточка? Нет. 27 високосных секунд добавляли к времени с 1972 года. Это так, на секундочку, да. Отрицательная секунда может понадобиться нам до 2035 года, говорят ученые, с вероятностью в 30%. А еще с 20 мая 27 года время предлагают сделать непрерывным, друзья мои. Как вам такая история? А еще Google при високосной секунде растягивает сутки, а не добавляет вот этот миг, который между прошлым и будущим называется той самой пресловутой жизнью. Пусть она сегодня, в этот день, будет наполнена яркой и красивой у каждого из вас.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слухай наших.

0: Да, миром правит любовь, либо те, кто хочет веселиться, друзья мои. Но работе время, потехи час, все мы это так или иначе знаем. Поэтому давайте все вместе будем приступать к своим непосредственным обязанностям. Делать это вместе, в составе, вместе с командой утреннего шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская, Влад Романенко здесь. И помните, дорогие друзья, нам важно, кто нас слышит. Нам важно, кто нас слушает. Именно поэтому когда-то, исходя из этих пожеланий, стать ближе к нашему радиослушателю, была создана рубрика «Народная перекличка». Народ, дорогие друзья, подтягивайтесь сюда, в нашу команду, станьте частью прямого эфира «Радио Брест» и напишите нам, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро» и какой город на связи со студией прямого эфира «Радио Брест». 33-код в 399-0011. Вот сюда ожидаем сообщений. Конечно, с удовольствием будем зачитывать их в прямом эфире.
1: Да, сообщения у нас есть, но, видимо, Эд Ширан разбудил все-таки нашего прекрасного внештатного дорожного корреспондента. Сергей, автокомплекс Брест, огромный привет и вам. В общем, ситуация на сейчас. Варшавский мост от Ома в сторону Ковалевки организовалась небольшая пробочка, а также от Виктории в сторону Задворцев также имеется пробка. Нет движения от слова совсем, пишет Сергей. Ну вот как-то разбираться с этой ситуацией надо. А как разбираться, друзья мои? Но понимать, в принципе, ваш маршрут дальнейший, если вы оказались в этой пробке и нет ситуации развернуться, то ничего не остается, как просто, знаете, выжидать в приятном ожидании. Ну и, конечно же, слушать нас, поскольку у нас только самая свежая и актуальная информация по дорогам нашего города.
0: Друзья мои, вы знаете, самое приятное еще ощущение, когда ты заходишь в магазин и видишь невероятно приятную цифру. Да, вчера видел, например, 499 рублей, а сегодня пришел такой 299. И такой понимаешь, что мне не надо, но вчера-то цена была больше, да? Есть такой момент. Это особенно касается всех людей, у которых сейчас отпуск, кто имеет действительно возможность походить по магазинам, прогуляться и приобрести для себя то, что вам не нужно, дорогие друзья. В момент расслабления это именно так работает. А вот как работает эффект привязки? Почему первая услышанная цифра, либо просмотренная, влияет на все последующие оценки? Как это работает на покупательскую способность? Я решила вам рассказать. Но сделаю это совсем скоро.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 со знаком плюс.
1: Реклама. Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: Работу работай.
1: Всем привет, друзья мои. Вот работайте, делайте это в тандеме с нашей радиостанцией, потому что здесь звучат для вас только самые классные, самые любимые, самые нежные треки. Я вот, прослушав эту музыкальную композицию, поняла, насколько музыка может овладеть человеком. Она может переродить тебя в секунду, она может действительно создать в тебе внутреннюю какую-то невероятную силу, когда ты, прослушав музыкальный трек, понимаешь: вау, да я все могу, да мне горы по плечу, и любая профессия мне абсолютно поддастся. А вы знаете, я на самом деле-то ни в чем не сомневаюсь. Только вот периодически вижу людей со стороны, в социальных сетях мне появляются такие вот видосики, когда: да ну, да вы что, мне после 50 какая профессия? Мне хоть бы тут до пенсии доработать, да вы что? Да? Люди, что происходит? 21 век на дворе. Да, и возраст 50 лет — это время расцвета, когда жизненный опыт становится главным суперприемом. Вообще, мне кажется, что, знаете, современный мир и технологии позволяют легко сменить профессию и даже после 50 начать новый виток карьеры. Вы спросите, а кем бы вы могли работать, например, если уйти из бухгалтерии? Чем вы могли заняться в своем возрасте? Друзья мои, сейчас невероятно крутая профессия есть, она востребована и пользуется спросом. Это, знаете ли кто, автоняни. Так вот, доверяют знаменитости своих детей, да и не только знаменитости, обычные люди, не тем автоняням молодым, а автоняням с опытом вождения и в мудром возрасте, когда с одного кружка на другой кружок, потом бассейн, потом на иностранный язык, потом еще куда-то. Автоняни. Теперь, представляешь, работать можно именно в этой сфере и зарабатывать хорошие деньги.
2: Ой, ну слушайте, ну действительно прекрасно, друзья мои. Но я расскажу вам о следующей профессии, которая, может быть, и не является новинкой на широком рынке, однако у нас о ней слышали не все. Многие вакансии требуют как раз-таки ведущего дегустатора витаминов. Если вы в детстве тащили все подряд в рот, получали, нагоняя от родителей, то эта профессия точно для вас, друзья. И платят там хорошую сумму. И, в общем-то, действительно, некоторые компании ищут дегустаторов, которые помогают найти идеальный баланс между вкусом из детства и научной формулой. Вот так схватил таблеточку со стола, думал, аскорбиновая кислота. А, это лапирамид был, думаешь, ё-моё. Ну, ладно, придется, конечно, поднатужиться, друзья.
1: А я-то думаю, что с тобой не так иногда.
2: Да, чтобы освоить весь список витаминов и полезных свойств. В общем, друзья, если интересно, всегда интернет вам помощи, ищите, да, пусть каждый найдет себе профессию по душе. Вот так.
1: Да, сегодня, если вы пришли на работу, которая неустанно любит вас, ценит вас, а вы ее недооцениваете, друзья мои, нужно уметь и начинать уже договариваться.
0: Работу работай.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто полный ноль, друзья мои. А потом жена счастливая приходит с покупками. Да, вот это сколько стоит? И она: это все не помню я. И так далее, и так далее.
1: Ой,
0: друзья мои, вообще, слушайте, каждый из нас ходит в магазин. Я решила вам рассказать и обещала, как работает привязка вот эта вот к цифрам. Да, вот, например, на ценнике действительно, вот цена вот эта 999, да? 999. Подчеркнуто. А рядом стоит 499. Такая, знаете ли, яркая, красивая. Думаешь, о, надо брать. Оно стоило 999, а сейчас 499. Вы посмотрите, сколько я экономлю. Причем наш человеческий мозг уже не работает в отношении того, что а надо ли мне это? Зачем ли мне это? И так далее. Просто каждый из нас, друзья мои, думает, отличная цена, беру, да? И это, знаете ли, оказывается, называется привязка, такая ценовая привязка. Это не случайность, это наша, дорогие люди, с вами физиология. Кстати, привязка работает, потому что наш мозг, знаете что, ему лень, матушка, просто ему проще подогнать ответ под известное число, чем анализировать с нуля. Что такое анализ, да? Вот давайте разберемся. Это когда ты думаешь, подожди, а сколько она стоила, вот эта вещь, до того, как я увидела в этом магазине? А давайте посмотрю на других сайтах. Это же действие, да? То есть нами овладевает лень. Нам лень зайти посмотреть, проанализировать эту покупку. Друзья мои, но то, что вас может вывести из этого стресса покупного, честно скажу, это работает, проверено на себе. Нужно просто, когда видишь эту цену даже со скидкой, подумать, а что нужно мне сделать для того, чтобы заработать эти деньги? Вы знаете, тогда вообще никакие вещи не нужны. Абсолютно.
1: Интересно, как часто мы задумываемся об этом, будучи в паре, если вы идете вдвоем, а если вы идете с семьей, а если у вас огромнейшее количество людей. Ну, родственники тоже, знаете, время от времени ходят по торговым центрам, да по разным, значит, местам, где продают те или иные продукты, вещи и т.д. и т.п. А вот там уже работает коллективный разум. Если не вы захотели, то захотел ваш родственник, ваша жена, ваш ребенок, ваша тетя. Мама тоже посмотрела на какой-то красивый шарф или кофточку, которая тоже стоит на 50% дешевле от первоначальной стоимости. И вы, как мужчина, уже, знаете, распыляете. Нет, давайте так, раскидывайтесь деньгами направо-налево. Вот тут надо как раз-таки, знаете, взять вот этот вот кусочек, запомнить, записать, передать всем тем, кто по каким-то причинам не манипулирует, но вытягивает из вас лишнюю копейку. И тогда вы будете спокойны. Мы предупредили, значит, вооружили.
0: Это,
1: вот
0: знаешь,
1: так.
0: Вот этот кусочек, это вот эта история, когда написал на бумажке, сколько у тебя осталось, и по всем родственникам передал. До конца месяца осталась такая сумма. Не подходить, не просить, не общаться.
1: Финансовый блокнот майская, слушай, хорошая штука.
0: Да, это точно, это точно. А вообще, друзья мои, вы знаете, на самом-то деле может произойти так, и я наблюдала такую историю, когда действительно он говорит, нам это не нужно, понимаешь ты? Ну, у маме твоей купили, это не работает такая штука, зачем нам? Нет, мне надо. И ты смотришь на людей, думаешь, люди, а что за истерика происходит? Вы вообще возьмите себя в руки, зачем я это наблюдаю? И так далее. Слушай, а потом происходит озарение. Вот купил он ей эту 35-ю стиральную машинку, да. По счету она все равно не стирает, стирает теща, например, да? А пришел домой, и потом она во время пути осознала, что да не надо было, он же был прав на самом деле. И вот тут наступает период, когда нужно признать ошибку и извиниться, потому что она не работает, а он от рассвета до заката. Но знаешь, в чем проблема?
1: Да.
0: Что не каждый может извиниться.
1: А вот и не извинить сегодня,
0: да,
1: друзья мои. Вот
0: да,
1: надо обратить внимание,
0: да,
1: на это. Ну ладно, поизвиняемся. Мы вдоволь, возможно, даже уже и в следующем часе.
0: Обязательно.
1: Как минимум переходите на нашу официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте, голосуйте, выбирайте подходящий вариант ответа. Ну и в конце обязательно подведем итоги.
0: Романенко, а вот скажи, да, мне теперь, подожди, в окончании этого часа, вот ты можешь первым извиниться?
1: Я могу извиниться песней. Знаешь как? А ты ее прости, прости, отпусти.
0: Я первым не могу. Пусть песня извинится за меня.
1: Пусть песня скажет за меня. Да пусть будет так.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро.
2: День народного единства.
1: Сегодня на Брещине состоятся встречи в рамках акции «Беларусь одиная». Мероприятия пройдут в Ляховичском и Ганцевичском аграрных колледжах. В этом году акция, которая традиционно проводится в преддверии Дня народного единства, проходит в новом формате. Молодежь выступает в роли спикеров для своих же сверстников. Вместо привычных лекций студенты и активисты в неформальном диалоге расскажут юным белорусам об историческом пути страны, значении Дня народного единства и тех ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия. Маршрут акции стартовал 3 сентября в Гродненской области, а финальной точкой станет масштабный молодежный форум в Минске, который пройдет 17 сентября. В деревне Тельмы-1 Брестского района строят новую школу-сад, которую планируют открыть к 1 сентября следующего года. Это часть большой программы обновления образовательной инфраструктуры первого региона. В этом году на строительство новых учреждений образования в области направлено более 50 миллионов рублей. Будущий комплекс в Тельмах-1 рассчитан на 471 место. Начальная школа примет 321 учащегося, детский сад – 150 воспитанников. Здание будет двухэтажным, с подвалом и техническим подпольем. Территория тоже будет разделена по возрастам и задачам. Для детского сада предусмотрены групповые площадки и теневые навесы. Для школьников – площадки для построения первых-четвертых классов, зона для игр, стадион, мини-футбольная площадка, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, гимнастическая площадка. Также запланирована площадка для изучения правил дорожного движения и игровая зона для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
0: Новости.
1: Сегодня, 8 сентября, день памяти жертв блокады Ленинграда. Одна из самых страшных трагедий в истории Великой Отечественной войны длилась 872 дня. В осажденном Ленинграде оказались около 2,5 миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей. За годы блокады на город обрушилось 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и более 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Было разрушено около 3 тысяч зданий, еще более 7 тысяч повреждены. Особое внимание ленинградцы уделяли сохранению главных памятников. Их укрывали мешками с песком, фанерными щитами, а некоторые скульптуры закапывали в землю. Голод стал главным испытанием для жителей. 18 января 1943 года блокадное кольцо прорвали. Полностью Ленинград освободили 27 января 1944 года. Память о погибших и переживших блокаду сохраняется уже 85 лет. И в завершение о спорте. На футбольных аренах Европы состоятся стартовые матчи нового сезона Лиги чемпионов. Самый титулованный клуб Старого Света мадридский «Реал» в центральном поединке первого тура примет в испанской столице чемпиона Италии миланский «Интер». Еще один из фаворитов турнира английский «Манчестер Сити» будет соперничать на выезде с португальским «Порту». Бельгийский «Брюгге» встретится с английской «Астон Вилла» из Бирмингема. Немецкая «Боруссия» в Дортмунде сыграет с испанским «Вильяреалом». А французский «Лиль» примет на своей арене испанский «Бетис» из Севильи. Один из четырех дебютантов чемпионской лиги, австрийский «ЛАСК» из Линца, сыграет в Афинах с греческим «АЕКом». Белорусские любители футбола смогут следить за матчами Лиги чемпионов в прямом эфире телеканала «Спорт-ТВ». В 19:30 начнется первая трансляция «Брюгге-Астон Вилла». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: А ты прости, прости, прости, отпусти. Тарам-тарам-там-там, тарам-тарам-там-там.
2: Да, я хочу тебе сказать, это правда.
1: Друзья мои, 10 часов, 10 минут студийные показывают. Всем привет, это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». И здесь мы залетаем в интерактивный час для того, чтобы побольше с вами пообщаться, побольше и получше узнать друг друга. Вы нас, мы вас. Все в плюсе, в шоколаде, и все прекрасно. Ой, друзья мои дорогие, да, действительно, сегодня день извинений. Мы транслировали эту информацию уже вам. Много шутили на эту тему, друзья, говорили, кстати, серьезные факты. Вообще удивительный, мне кажется, такой человечный праздник, правда, День извинений. Предлагает простую истину, да, набрать смелости, попросить прощения у тех, кого вольно-невольно, возможно, обидели. В общем-то, мне кажется, сегодня классное время для того, чтобы это сделать, извиниться, и извинения не будут наигранными, потому что, мне кажется, только не везунчик, а рискунчик захочет подойти и поиздеваться с извинениями, которые не чувствуют искренне от себя по отношению к другому человеку, которого обидел. В рамках интерактивного часа решили эту тему немного докрутить. День извинений. Друзья мои, нам стало интересно. А вы вообще извиняетесь первым? Подойти и извиниться первым – это про вас?
2: Да, поэтому если вы решили, все-таки решили зайти к нам на официальную страницу, ну и перед этим сказать, ну, простите, нам нужно зайти и проголосовать, потому что все-таки такая ответственность лежит на нас, на простых людях, честных радиослушателях, и выбрать наиболее подходящие для вас варианты ответа, а они, собственно, есть, да, вам не сложно, либо же нет, это не про вас, то есть извиняться первым, либо же все зависит от ситуации. Если есть другой вариант, если есть какие-то предполагаемые обстоятельства, о которых вы готовы поговорить нам, поведать, так сказать, из уст в уста, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-39-00-11.
1: А еще, конечно, заходите на нашу страницу в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы спрашиваем у вас, и там, извиняетесь ли вы первым, либо это сложно сделать для вас. Вариант ответа тоже имеется, заходите, обязательно голосуйте. Ну и во ВКонтакте, наша официальная страница, мы ждем каждого из вас. В общем-то, подтягивайте туда своих коллег, друзей, обязательно поговорим на эту тему. Слушайте, а может быть вы, дорогие радиослушатели, когда-то принципиально были в вопросах извинений, и извиниться первым – это вообще, ну, секундочку, было не про вас. А сейчас мудрость, опыт, ценность жизни, понимание того, что жизнь быстротечна, привела вас к выводу, что, слушайте, оказывается, извиниться первым несложно. Но самое главное, чтобы эти извинения были искренними. Давайте порассуждаем и на эту тему. Высказывайте свое мнение, делитесь лайфхаками, как научиться просить извинения первым. 33-код 39900. 11 номер студийного чата Вайбера, он активен, для ваших сообщений ждем.
2: Ну, кстати, прежде чем подойти и посмотреть, в общем-то, что же мы для вас еще приготовили, я предлагаю не ждать и все-таки сделать это здесь сейчас вместе с нами и одноименной композицией от Мари Краймери.

0: Итак, друзья мои, никто меня абсолютно не перебедит в том, что для здоровья извиняться очень даже полезно. Ну, как это работает? Послушайте, ты извинился, разрядилась обстановка. Ты чувствуешь уже совершенную досказанность, а не догадываешься, не накручиваешь себя. Ну и, соответственно, делаешь правильные выводы. А еще по окончанию всей этой беседы извинительной, друзья мои, ты так или иначе гордишься собой тем, что ты нашел в себе силы, что ты сделал абсолютно правильный выбор и что, в общем-то, та самая вот эта атмосфера, которая летает в облаках, вырвалась в какую-то другую стратосферу и летает уже где-то в другом месте.
1: Ой, да, друзья, слушайте, вот, во-первых, нам кажется, что извиняться – это проявление слабости. И часто кажется, что попросить прощения у родного человека, у друзей гораздо легче, чем у коллеги. Возможно, мы из вас боимся, что извинение перед коллегой в коллективе, в котором сильна конкуренция, может быть воспринято как проявление слабости и что оно может подорвать ваш авторитет или даже негативно повлиять на рабочие отношения. Как раз-таки наоборот. Частенько извинение способно восстановить достоинство, наладить контакт, ну и, конечно-таки, прийти к какому-то верному решению. Поэтому, друзья мои, вот пока не попробуете, не узнаете. Ну, а спрашивать у коллеги... Слушайте, а давайте вот я вот перед вами извинюсь, если вам не понравится, тогда я не буду извиняться и, значит, отменим это извинение. Лучше так не делать. Лучше всего заходите, голосуйте, отвечайте на наш вопрос в виде поста-опроса. Вот извиняться первым – это про вас?
0: Слушайте, ну вообще, мне кажется, извиняться нужно только тогда, когда извинение необходимо, когда оно абсолютно логично и когда оно требует разрешения той или иной ситуации. А есть, действительно, представьте, есть же люди такие, которые при любой ссоре, любом недопонимании или просто в какой-то неоднозначной ситуации сразу же начинают извиняться. Mm-hmm. Слушайте, у меня к таким людям ни одного вопроса. Я просто ретируюсь и не захочу находиться с этим человеком в одном периметре, правда. Даже если он не сделал ничего плохого, этот человек, он тут же сразу начинает извиняться. Как это вообще работает? Я не знаю, есть же такие люди. То есть делает кто-то плохо другой, а извиняется этот. Это как? Подождите, здесь все-таки разговор про чувство собственного достоинства. А как у вас работает вообще вопрос извинений? Извиниться первым – это про вас? Возможно, извинения вы можете первым попросить при определенной ситуации. А может быть, потому что любите человека очень-очень и извиняетесь за каждый чих. Такое тоже может быть. В общем, да, обсуждайте эту тему вместе с нами. Присоединяйтесь, мы ждем вашего мнения. 33-код 399-0011, студийный чат Вайбера. Кстати, написал Михаил сообщение, смотри. Здравствуйте, я часто извиняюсь своей любимой. Ну, просто не хочу конфликтов. Все. Мужская точка зрения,
1: мужская
0: нормально.
1: Мужская точка зрения, это неплохо. А я вообще хочу сказать, что это сила воспитания. Но, во-вторых, знаете, вот извиняться никогда не поздно и никогда не плохо. Главное, чтобы обе стороны это поняли. В общем, заходите, голосуйте. Как всегда, активен наш студийный чат. Плюс 375-код 33-399-0011. Ну и в конце этого сейчас подведем итоги.
0: Да, забегайте в ВК, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. Мы там, постопрос сверху, голосуйте, комментируйте. Ну и, конечно, радио _Брест, наши страницы в Инстаграм, тоже каждому рады там, особенно вашим сердечкам.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253.
5: Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши треки.

0: друзья, всем привет! Если вы только что присоединились в нашу компанию, как жаль, что наша встреча продлится не очень долго, потому что, друзья, уже показывают там часы. Вот какое время. 10 часов 39 минут. Но мы здесь по-прежнему обсуждаем, мне кажется, очень актуальную тему. Особенно в день сегодняшний. Да, вторник, 8 сентября. Сегодня день извинений, друзья мои. То самое лучшее время, когда стоит пора, знаете ли, извиниться, избавиться от лишних КГ. Вообще говорят, что чем больше ты носишь в себе обид, тем больше к тебе приклеиваются лишние килограммы, потому как стресс, да, заедается человеком. Вот такая наша физиология, биология и психосоматика. Как работает у вас вопрос извинений? Извиняетесь ли вы первым? Для вас это норм? Либо, знаете ли, для кого-то стрём? Уж и не знаю. Но, тем не менее, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы по-прежнему занимаемся собирательством ваших мнений. Каждое из этих мнений для нас, правда, важно. Посты самые верхние примите активное участие в голосовании. Там спрашиваем, извиниться первым – это про вас? Ну и варианты ответов – да, мне не сложно. Второй вариант ответа – нет, это не про меня. Ну и третий вариант ответа – зависит от ситуации.
1: Кстати, ситуации бывают разные. Вот у нас есть действительно сообщение от Ангелины. Она написала, что, во-первых, мы подходим к этому через юмор, через шутку, собственно говоря. Мы просто подбрасываем монетку. Вот у кого орел, как у кого-то решка. То есть, если, например, орел выбираю я, и он выпадает. Извиняюсь, я первый. Если у моего супруга, то он. Слушайте, вот подход, кстати, очень даже интересный. Попробовать стоит на практике проверить, ну и, в общем-то, высказаться нам на этот счет. А вдруг у других пар сработает? Вот интересно. Да, вот, кстати, сообщение тоже есть. Между прочим, Марина пишет, а вот в зависимости от ситуации и от обстоятельств. Сама первая не иду, как любая девушка, жду, пока мужчина проявит внимание. Ну, а потом как пойдет. В общем-то, вот как-то так.
0: Александр написал тоже сообщение. Во-первых, хотим сказать всем, без исключения. Друзья мои, спасибо каждому из вас, что принимаете активное участие в общении данной темы и, безусловно, за ваше мнение. Так вот, Александр пишет, я вообще не привык первым извиняться. Но когда женился на своей супруге, понял, что это выход из ситуации номер один – извиниться первым. Поэтому я лучше извинюсь, и ситуация будет исчерпана. Вот так.
1: О, слушайте, хороший вариант, и спасибо вам за вашу активность. Время еще есть. Прыгнуть под самый последний вагон извинений для вас, если вы по каким-то причинам накосячили. Ну и для нас перейти на нашу официальную страницу «Радио Брест» ВКонтакте и проголосовать, ответить на вопрос. А вот извиниться первым – это про вас? Да, мне не сложно. Нет, это не про меня. Зависит от ситуации. В конце подведем итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Ой, друзья мои, вот я говорила в начале этого часа, что так или иначе извиняться полезно для здоровья. Но изучила некоторые материалы и, знаете ли, пришла к выводу, что я поддерживаю ту исследовательскую группу, которые говорят о том, что, знаете ли, те самые пост...

0: 6.53. 7 часов осиливаем дорогу, идущую в тандеме с вами, дорогие друзья. И сегодня общались на тему «Извиниться первым». А это-то про вас?
1: Да, действительно, извиниться первым. И с огромным удовольствием мы готовы подвести итоги. Если есть кто-то из наших радиослушателей, кто не успел это сделать, вы можете на протяжении этого дня зайти, доголосовать. Как всегда, картина, она обретает, знаете, вот такую вот полноценный холст уже вот в конце, возможно, когда у вас время свободное появится. И тем не менее, что-то я заговорился. Итоги будем подводить. Итак, друзья, 75% проголосовали за вариант, что все зависит от ситуации. Ну и оставшиеся 25% выбрали вариант «Мне несложно извиняться первым».
0: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, да. Вот как часто ты извиняешься первым?
1: Я частенько извиняюсь первым, и, как правило, вот есть какой-то внутренний голос, который говорит, что нужно это сделать, потому что чувствуется вина за что-либо. Так что, на самом-то деле, мне несложно, но все зависит от ситуации. Ну, парадоксально, Юль, вот ну, слушай, правда, ну, очень правда, парадоксально,
0: я вот тебя слушаю,
1: зависит
0: думаю,
1: от ситуации.
0: Ну, в смысле, подожди, ты говоришь, извиняюсь за что-либо, а если нет, за что? То есть ты
1: нет,
0: вот
1: если
0: это вот,
1: ни за что, я не извиняюсь.
0: Вот эта история, я ищу что-либо, чтобы извиниться за что-либо,
1: ой,
0: да?
1: Не-не-не, ты знаешь, вот если вот чувствую, что некий дискомфорт принес, вот даже просто дискомфорт, даже я вот могу его не обидеть, но просто принести некий дискомфорт, я лучше извинюсь. Ну, это оно воспитание такое, просто дело воспитания.
0: Слушай, ну вот смотрите, это получается дело воспитания, и на самом деле вот в этом, понимаешь, теряется смысл искренних извинений, когда ты там извиняешься только потому, что ты так воспитан, а на самом деле особо-то этого и не чувствуешь. Это вот та самая история, когда ценность извинения, когда часто извиняешься, теряется. Но, друзья мои, как показала практика, эта тема неисчерпана, и она так или иначе вызывает какие-то, знаете ли, еще рассуждения, какие-то трения и даже разбор полетов. Правильно?
1: По поводу трения, это очень хорошо было сказано. А вот если вы замерзли, друзья мои, ну вот потрите ладоши и уж зайдите, доголосуйте, сделайте приятно и себе, и нам.
0: В окончании этого часа я очень хочу зачитать сообщение Ларисы.
1: Да, конечно.
0: Ларис, самого доброго утра. Спасибо, что здесь появились. Рады зачитывать сообщения. Давай, Романенко, жги.
1: Итак, доброе утро моим коллегам города Иваново. Огромный осенний привет. Сегодня наш день физиотерапии. Работать, еще раз работать. Девчонки, всегда хорошего настроения, здоровья крепкого нам и нашим родным, а также здоровья нашим пациентам. Просто поздравляем вас, дорогая Лариса, и поздравляем ваших коллег с этим прекрасным праздником, но все-таки, знаете, физиотерапия, она спасает всех и каждого. Поэтому
0: Рыбаненко,
1: спасибо вам за труд.
0: Что такое физиотерапия на твоих суставах и так далее? Да и не только, собственно.
1: Это уже не работает, Майска, я так и понимаю.
0: Это ты узнаешь скоро. Пока еще можешь просто искренне поздравить и порадоваться. А вообще, физиотерапевты — это люди, которым абсолютно не все равно. Как вы себя чувствуете? Им важно вообще действительно сохранить ваше здоровье, чтобы вы топали, например, так же красиво, как и до того, как пришли к ним кульгаючи. Например, такое тоже может быть. Поэтому физиотерапевты, как и все медики, низкий вам поклон за работу и спасибо, что в свои медицинские учреждения ранним утром пускаете нас. А нам для вас работать одно удовольствие.
1: Но, собственно, мы, команда утреннего шоу, Юля Майская и Влад Романенко, прощаемся с вами до завтра. Среда, напомню. Ну и по традиции всех обнимаем. До завтра.
0: Пока-пока.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Брестская область и Татарстан развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий провел сегодня встречу с делегацией Республики Татарстан, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия российского региона. Главная тема переговоров – партнерство профильных структур в сфере выращивания плодово-ягодных культур. Стороны обсудили обмен опытом, селекционные достижения и перспективы совместных проектов. В составе российской делегации в Брест прибыли представители деловых кругов, а также руководители передовых фермерских хозяйств Татарстана, заинтересованные в укреплении бизнес-контактов с белорусскими коллегами. В Бресте по улицам города запустили брендированный автобус киберпрофилактики. Он будет курсировать по 13 сентября. Это совместный проект предприятия «Брестский общественный транспорт» и УВД Брестского облисполкома, призванный напомнить горожанам о правилах безопасности в сети. Организаторы решили не привязывать акцию к конкретным остановкам. Маршруты автобуса меняются ежедневно и выбираются случайным образом. Так, вчера киберавтобус работал на 42-м маршруте, а сегодня его можно встретить на линии 15А. Вместо привычного объявления остановок пассажиры слышат важные советы от сотрудников милиции. К просветительской миссии активно подключаются и волонтеры. За активное участие в беседе и внимательность правоохранители вручают участникам акции памятные сувениры.
0: Новости.
2: Год белорусской женщины.
1: В арт-пространстве Брестской городской библиотеки имени Пушкина завтра откроется фотовыставка Михаила Козляковского «Имена». Она приурочена к неделе рекламы библиотек и посвящена году белорусской женщины. В экспозиции будет представлено более 20 искренних и выразительных портретов наших современниц. Через объектив художника зрители смогут увидеть красоту, характер, вдохновение и душевную силу белорусских женщин. Открытие выставки в 18 часов. Ознакомиться с фотографиями можно будет до 30 сентября в часы работы библиотеки. И в завершение. Сегодня в Брестской области с 12 до 13 часов пройдет плановая проверка системы оповещения населения, сообщили в областном управлении МЧС. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бу в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Завтра в Национальном выставочном центре «Белэкспо» откроется выставка китайских товаров и услуг. В этом году она отмечает свой 5-летний юбилей и проходит в рамках годов промышленной кооперации Китая и Беларуси. В экспозиции, общая площадь которой достигает 10 тысяч квадратных метров, представлено более 120 компаний. Завтра состоится белорусско-китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества «Промышленность объединяет Евразию». Форум соберет представителей правительственных органов, научно-исследовательских учреждений и деловых кругов Китая и Беларуси для углубленного обсуждения двух ключевых тематических направлений – промышленного накопления электроэнергии, а также деловой среды и возможностей сотрудничества. В арт-пространстве Брестской городской библиотеки имени Пушкина завтра откроется выставка живописной вышивки «Одно увлечение на двоих». Будет представлена новая экспозиция Галины Янчук и Владимира Белевича. Авторы объединили свое творческое вдохновение, чтобы показать, как с помощью иголки и нитей можно создавать настоящие художественные шедевры. На выставке собрано более 30 эксклюзивных работ, выполненных в сложнейшей технике счетного креста. От нежных цветов и пейзажей до целой музейной коллекции по мотивам картин известных мировых художников. Посетить выставку можно будет до 30 сентября в часы работы библиотеки.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Брестская команда футбольного клуба «Волга» вернулась из Минска с медалями республиканского финала кожаного мяча, сообщает телеграм-канал «Первый регион». В упорной борьбе наши ребята завоевали почетное третье место, доказав, что в Бресте растет достойная смена будущих звезд футбола. С 6 по 9 сентября столица принимала главный детский футбольный турнир страны, республиканский финал соревнований, кожаный мяч на призы президентского спортивного клуба. В этом году масштаб событий впечатляет. За звание сильнейших боролись 32 команды со всей Беларуси. Брещане продемонстрировали не только отличную технику, но и командный дух, который помог им подняться на пьедестал. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

12:09. Здрасте, наши ненаглядные радиослушатели. Как ваши дела? Как настроение? Как вообще в целом вторник? Из чего состоит? Есть ли, возможно, какие-то уже первые уверенные шаги в рамках этой рабочей недели? Если вы их уже давно совершили, ну тогда мы совершали их вместе с вами. Напоминаю вам, что утренняя смена. Как стартовали вместе с вами? Ну, уже в рабочем расписании, конечно, но они пришли чуть пораньше на рабочие места. С 7 до 11:00 были вместе с вами. Ну, а мы подхватим эту эстафету дневной сменой на волнах Радио Брест. С 12 до 15:00 вместе с вами в едином порыве, что называется, как сейчас шагнем через эти 3 музыкальных часа, наполненные хорошим настроением, ну и, конечно же, музыкой и полезной информацией. Все это в течение 3 часов эфирного времени с 12 до 15:00. Конечно же, ни про кого не забудем, всех перечислим, всех вспомним и всем передадим привет. И как это сделаем? В рамках нашего часа приветов и поздравлений на волнах Радио Брест 13 до 14:00 будем озвучивать ваши комментарии, которые вы к нам пришлете. Наш номер для ваших сообщений 399-2011. Это Viber, а смс-сообщение 9900. Вот они, 4 цифры, которые я озвучил также для того, чтобы вы их, ну, каким-то образом использовали. Ну, а вообще, этой весной можно заниматься разным. Можно всяким заниматься. Можно исключительно смотреть в окошко. Ну, а там роскошная погода. Обратите внимание, кстати, прогноз погоды на ближайшие сутки от Бреста Благодромета также уже подготовлен. Совсем скоро поговорим и узнаем, также обсудим все новости, которые произошли в мире, но и праздники, и события этого дня также не с горами. В общем, оставайтесь вместе с нами и огромным количеством музыкальных исполнителей, таких как, например, Матвей Эмерсон, в рамках этого часа Бобби Рекса, может быть, еще мы успеем послушать даже Эву Макс, но что точно успеем, так успеем услышать Мэри Гу. Настоящие, прямо сейчас в Радио Брест эфире.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Вместе с вами идем далее. Далее поговорим о событиях этого дня, о праздниках, о всем том, что уже успело произойти. А сегодня 8 сентябрьский день. «Старики моря» Эрнеста Хемингуэя вышел в свет в 1958 году, это повесть. Да, ну а помимо этого, сегодня, например, отмечается еще и «День посиделок на кухне». Международный день грамотности, а также день финансиста. День извинений. Слушайте, ну, если вдруг случилась в вашей жизни какая-то неприятная история, попросите прощения, сделайте это с легкостью. Ну, тем более сегодня, видите, какой праздник. Так, идем дальше. Что у нас есть в плане гастрономических каких-то излишеств, может быть? Сегодня день кекса с вишней. Как вы, кстати, к этому относитесь? Как вообще к вишневой начинке? Лежит душа или нет? Или вы больше по каким-то другим? Может быть, творожное? Колечко творожное сразу захотелось съесть. Но это потом. Это будет время еще. Обеденный перерыв у нас впереди. А пока давайте продолжим. Так, Микеланджело впервые представил публике мраморную статую «Давид» в 1504 году. Гарвардский университет был основан в 1636 году. В Париже в 1791 году в Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины. Пилотный выпуск сериала «Стар Трек» был в 1966 году выпущен 8 сентября. Так, ну и вот, пожалуй, все. Полетим дальше. А, еще момент, конечно. Мартин Фримен появился на свет актер, а певица Пинка отмечает свой день рождения также в этот день. Далее продолжаем и идем. Вспоминайте и вы, какие события в вашей жизни напротив даты 8 сентября есть. И обязательно сообщите нам об этом. Наш номер для ваших сообщений 399-2011. СМС-портал также в ожидании находится и работает. 9900. Присылайте свои сообщения, но помните, что услуга платная и может оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Продолжая далее, напомню, что в середине часа поговорим о погоде на волнах Радио Брест на ближайшие сутки. Ну а прямо сейчас Кайга в каждом из Радио Брест приемников. Вам хорошего дня.

0: Погода.
1: Информация о погоде от Брест-облгидромет. Сегодня на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 21-23. В Пинске 23-25. В Бресте сегодня от 24 до 26 градусов тепла.
2: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Яркое продолжение сегодняшнего дня, безусловно, здесь на волнах Радио Брест вам гарантировано. Мы попытаемся это сделать при помощи музыки, конечно же, да, поэтому делайте громче и вместе с нами продолжайте ваш рабочий день. Но вообще осень хорошая, вот сегодняшний день вообще нам обещает до 26 градусов тепла. Подождем еще, там и бабье лето должно быть где-то впереди, неподалеку. Ну а еще осень, помимо дождей, это что? Это, конечно же, грибы. Так, ну что, значит, информация тут к нам прилетела о том, что объясняется, почему сбор грибов вызывает даже некую зависимость. Желание грибников пройти еще несколько километров в поисках добычи объясняется работой системы вознаграждения мозга, которая реагирует на находку как некий ценный трофей. Вот такая вот информация. Найденный гриб вызывает чувство награды, и мозг просит добавки. Включаются какие-то древние инстинкты, человек воспринимает находку как добычу и чувствует, что сделал что-то очень важное для выживания. Ну, то есть работает по принципу, вот еще одну поляночку и все, уже после этого точно домой. Ну, возможно, есть в этом, конечно же, и доля правды. Кстати, как вы как относитесь к этой тихой охоте? Есть у вас какие-то места, куда вы сходите с завидной регулярностью и ни с кем не делитесь местом расположения некой грибницы? Но просто в лишний раз вам напоминаем о правилах безопасности и о том, что необходимо, безусловно, сообщить родным и близким, что вы отправляетесь в лес, взять с собой мобильный телефон. Ну а уже более конкретную информацию о том, как обезопасить себя в лесу, сегодня в рамках Радио Брест эфира «Безопасный вторник с МЧС» уже в финальном части с 14 до 15.00. Ну а пока будем двигаться вместе с вами в такт предложенной музыке, ну и в такт хорошему настроению. Музыка на волнах Радио Брест, она провоцирует движение, ну и будем сбрасывать какие-то лишние калории, если не успели сделать это до теплого летнего сезона. I'm not really one.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжаем наполнять твою осень яркими летними мотивами, музыкальными. В этом случае делай громче. Вместе с нами продолжай свой день. Напомню вам, что сегодня вторник, 8-й день сентября. И мы вместе с вами стремительно приближаемся уже к обеденному перерыву. Ну и к тому времени, когда можно подвести какие-то итоги. Итоги за первую половину дня, ну или за все лето. Прилетела информация о том, что в Беларуси впервые за историю наблюдений дважды за лето было выше 40 градусов тепла. Два температурных рекорда. Впервые за весь период метеонаблюдений в стране зафиксировали сразу 2 плюс 40. При этом в среднем за сезон все температурные показатели оказались выше нормы только на 0,3 градуса, сообщили на сайте погоды.

0: Не, какой будет эта осень? Поживем, увидим. Ну или узнаем уже совсем скоро из прогноза погоды на ближайшие сутки. Не пропустите. Ну а также не пропустите. Впереди еще много интересного, полезной информации. И час приветов и поздравлений, он также уже не за горами. 399-2011 номер для ваших сообщений в Вайбер. Пишите.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компании «Интеррос» и «Норникель», более тесное сотрудничество с Белоруссией, передает «Белта». Учитывая, что «Интеррос» – это не только норильский никель, это многоотраслевая структура. У нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. Я просил вашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать, сказал президент. Как сообщалось, Белас и Норникель накануне подписали соглашение о сотрудничестве. 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. В форуме примут участие коллективы из 10 стран мира – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана. В программу вошло 30 спектаклей от 30 театральных коллективов. Представлен широкий спектр жанров – драматические, музыкальные, экспериментальные, постановки театра кукол, балет, опера удзюи, а также уличные представления. Тема юбилея форума «Белая вежа. 30 лет вместе». Золотой фон фестиваля. Основу программы составляют спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. Постановки пройдут на 6 площадках города. Показ спектаклей проведут на 9 языках.
0: Новости.
1: Вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Теперь садоводческие товарищества, дачные и гаражные кооперативы, кооперативы по эксплуатации автомобильных стоянок и товарищества собственников вправе получать информацию из единого государственного регистра. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Отмечается, что в перечень доступных сведений входят фамилия, имя и отчество гражданина, адрес места жительства, а также идентификационные данные юридического лица или ИП. Для получения информации необходимо заключить официальный договор с организацией по государственной регистрации. Срок предоставления сведений составляет 3 рабочих дня. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зубрфест в Беловежской пуще, 2 дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром лучших хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «Фёстлайн» Андрея Пятина и ведущего Алексея Леховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.

0: Продолжаем осенний музыкальный марафон. На календаре у нас 8 сентября. Ну а в вашей жизни, я уверен, в этот день также есть какие-то праздничные события. Напишите нам об этом, сообщите как можно скорее. Номер нашего вайбера для связи 399-2011. А также смс-портал принимает ваши смс-послания 9900. Ну и мы в эту секундочку открываем двери нашего часа приветов и поздравлений. На протяжении целого часа будем зачитывать ваши сообщения, добрые слова и приветствия в адрес друг друга. Поэтому не забудьте написать еще имя человека, кому отправляете это сообщение. Ну а также будем слушать музыку и, конечно же, узнавать погоду на самые ближайшие сутки. Информация от Бреста Облгидромета здесь также для каждого из вас. Поэтому делайте громче, наслаждайтесь обеденным перерывом, едой, ну и, конечно же, музыкой здесь, на Радио Брест.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

хорошего настроения. Продолжаем радиоэфир на волнах Радио Брест. Сейчас час приветов и поздравлений стартовал уже, и ваши сообщения сюда прилетают. Вам большое спасибо за это. Так, значит, с чего начнем? Давайте Вайбер, проверим, что здесь новенького прилетело. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромный привет самому классному коллективу, нашим девчонкам Юле, Кате, Оле. Девочки, хватит мерзнуть, зажигаем. Также нашим мальчишкам-трудягам Максиму, Денису. Вы супер. Все прочитали, пожалуйста. Так, идем дальше. Здесь еще есть «Здравствуйте», «Добрый день». Передайте огромный привет любимому... Кому? Кому любимому? А все, и закончилось сообщение. Передайте привет любимому. Вот и все, это была от Анастасии. Анастасия, ну вы какие-то там, возможно, имена все-таки добавляете в ваши сообщения. А сейчас все любимые, знаете ли, встрепенулись. 399-2011, смс-портал 9900, работает на прием ваших сообщений. Передаю большой привет своим братьям Егору и Илье. Они сейчас слушают Радио Брест. Также прочитали и все передали адресатам. Пишите и вы свои сообщения, передавайте привет и поздравляйте друг друга, ну, с какими-либо праздниками в вашей жизни. Все обязательно прочитаем и все обязательно передадим. Зиверт далее в продолжении музыкального эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Так, ну что, информация о погоде. На ближайшие сутки оранжевый уровень опасности объявили синоптики. Из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 2 до 7 метров в секунду ночью и днем от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем от 30 до 32 градусов тепла.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Абсолютно неважно, где вы находитесь, на западе, на севере, на востоке. Самое главное, чтобы рядом вместе с нами находились на нашем сайте. Например, radiobrestfm.by, либо мобильное приложение Radio Player Беларусь, которое поможет вам также находиться в районе досягаемости сигналов Радио Брест. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается. Мариша написала: здравствуйте, передаю привет любимому мужу Виталику. Желаю никогда не унывать, и пусть дорога сегодня пройдет легко и гладко. Ну да, напишите, кстати, куда отправляетесь. А Яночка написала также нам на Вайбер: мой любимый, самый лучший муж Толик. Я тебя безумно люблю, ты у меня самый лучший. Я уже скучаю по тебе. Много-много-много поцелуйчиков. А, да, это было от Яночки. А нам на номер Вайбера долетело. Так, что еще есть из того, что не прочитали? Отличного настроения. Так, отличного настроения нам пожелала Людмила. Спасибо большое. Так, 399-2011, это номер нашего Вайбера, смс-портал 9900. Здравствуйте, написала нам Ксюша, поздравьте моего любимого, ему сегодня 35. Саша, с днем рождения тебя, я тебя люблю, твоя Ксю. Ваши сообщения, самые теплые слова. Будет еще возможность обязательно озвучить ваши сообщения, которые долетят сюда к нам. Пишите.

передаем привет, безусловно, всем тем, кто сейчас находится в пути, кто, возможно, спешит уже домой, ну или вот-вот сегодня первый день, когда эта командировка началась. Всем вам, безусловно, скорейшего возвращения домой. Так, Катюш написала: здравствуйте, слушаем вас. Внимание, в Италии без вашего радио жизнь скучна. Большой привет мужу Лёше, всем, кто меня знает, и всем хорошего настроения и продолжающегося лета. Кать, вам тоже огромный привет. Вот, секундочку, нам правда очень приятно, что где-то мы звучим за пределами нашей страны в этот момент в вашем радио Брест-приемнике. Ну и напишите нам о погоде в Италии в этот момент. Потому что у нас здесь, знаете ли, тоже итальянская погода. 30 градусов тепла обещают завтра синоптики. Вот такой вот кусочек, знаете ли, жаркого солнца и хорошего настроения можем и мы вам отправить. Ну, а уже совсем скоро, буквально уже через несколько минут, здесь на волнах радио Брест стартует безопасный вторник с МЧС, поэтому присоединяйтесь к нам. Ну и, безусловно, напомню вам о правилах безопасности и о том, как нужно правильно себя вести в той либо иной ситуации, для того, чтобы все закончилось благополучно. Меня зовут Женя Филинович, здесь до 15.00 вместе с вами.

0: Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компаний «Интеррос» и «Норникель», более тесное сотрудничество с Беларусью.
2: Учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. И я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси, вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества и хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах сотрудничала с Беларусью. Ну и земляки же мы.
0: Новости.
3: День народного единства.
1: Стартовал республиканский патриотический автопробег «Символ единства 2026». Он посвящен 87-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с БССР и Дню народного единства. Старт был дан в Микошевичах Брестской области. Пятидневный маршрут протяженностью 640 километров охватит сразу 5 знаковых точек на карте страны. Финиш в Верхнедвинске. Автопробег собрал более 100 участников. Антопольская ватно-предельная фабрика начала шить зимнюю одежду для телят. Об этом сообщили на предприятии. На такую идею специалистов натолкнула прошлая зима с аномальными морозами. Тогда для обогрева телят были пошиты первые партии попон с утеплителем. Для верхнего слоя обычно берется водонепроницаемый материал. Изнаночный слой шьют из хлопчатобумажной ткани. Инициативу поддержали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. В Брестской области предпринимают серьезные меры для укрепления материально-технической базы для содержания телят. В частности, на нынешний год предусмотрено строительство 36 и реконструкция 17 профилакториев. Намечено, что к 2027 году в регионе все поголовье телят будет содержаться в современных условиях. И в завершение. Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле приглашает девушек и юношей с 9 лет в спортивную секцию. Будущим спортсменам предлагают попробовать себя в академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Это реальные чемпионские перспективы, польза для здоровья, тренировки на свежем воздухе. Информирует телеграм-канал горосполкома. Подробности по телефону в Бресте 34 07 90. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.bu. В приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Анонсировали на протяжении сегодняшнего эфира о том, что в этот вторник мы вместе с вами, конечно же, сделаем его, этот день, и в целом всю последующую неделю чуть более безопасной. Безопасный вторник, СМЧС, вот секундочку. Будем говорить сегодня, безусловно, о каких-то сезонных историях, о том, как провести осень без чрезвычайных ситуаций. И сегодня у нас в гостях в студии прямого эфира старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день. Конечно, осень прекрасная, но коварная пора, которая требует от нас максимальной ответственности и строгого соблюдения правил безопасности.
1: Да, давайте традиционно тогда прямо сейчас начнем наш эфир с освещения оперативной обстановки на территории области за прошедшую неделю.
2: За неделю на территории области произошло 17 пожаров. Огнем повреждено 10 строений и 2 единицы техники. В Жабинковском районе благодаря автономному пожарному извещателю спасены 2 человека. Вечером 3 сентября на линию 112 поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Бульково. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, происходило открытое горение в жилище. Выяснилось, что хозяин и его жена самостоятельно покинули опасную зону, проснувшись от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Они не пострадали. Ликвидировали пожар спасатели. Причина случившегося устанавливается.
1: Ну вот он действительно яркий пример надежности. Этот автономный пожарный извещатель не раз уже доказывал свою эффективность.
2: Да, этот прибор, реагирующий на дым мощным звуковым сигналом, ежегодно предотвращает трагедии. Это доказывает его статус неизменного элемента в каждом доме.
1: Ну, о том, кстати, как обезопасить себя, особенно в преддверии холодного времени года, как подготовиться к холодам, мы поговорим уже в рамках следующего выхода. А вы, уважаемые наши радиослушатели, присоединяйтесь к эфиру. Посредством ваших сообщений к нам в Viber 399-2011 можно их адресовать, и мы на все вопросы постараемся быстро и оперативно ответить или найти тот самый ответ. Старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток сегодня вместе с нами.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем эфир. 14:22. Ну и наша осень, она, конечно же, тоже продолжается. Поговорим о самом насущном. Это вот сентябрьские ночи. На Брещине становится все прохладнее. Столбик термометра, он падает стремительно. Ну, а мы хотели бы, конечно же, его поддержать температурно. Но пока что-то не очень выходит. Вот, кто-то в загородных домах и деревнях уже сразу включают электрообогреватели. Кто-то уже потянулся к спичкам, чтобы свою печь затопить. Возможно, камин. Юль, скажите, с чего должен начинаться правильный осенний осмотр печи, чтобы первая же топка, там, скажем, не закончилась вызовом пожарных расчетов? Нельзя же просто приехать после полугодовалого простоя, забросить дрова и все поджечь.
2: Конечно, ни в коем случае нельзя. Это одна из самых распространенных и опасных ошибок. Подготовка к печи к зиме должна завершиться еще летом. Но если вы приехали на дачу или к пожилым родственникам только сейчас, первое правило – тотальный визуальный осмотр и очистка печи. Начните с дымохода. За весну и лето там могли скопиться не просто паутина и сажа, но и птичьи гнезда, сухие ветки, обвалившиеся кирпичи. Дымоход должен быть абсолютно чистым, иметь хорошую тягу, обязательно побелить дымоход на чердаке. Знаете, зачем это нужно?
1: Ну, я, если честно, да, помню, мы с вами когда-то обсуждали этот момент, поскольку я изначально думал, что это вот исключительно ради какой-то красоты именно там сверху.
2: Надеюсь, Евгений, и вы, наши радиослушатели, запомнили, что это делается не для красоты. Дымоход пелит из соображения безопасности. На белом фоне и звездки сразу видны черные следы копоти и трещины. Если они появились, это главный маркер того, что целостность конструкции нарушена, и горячие газы вместе с искрами выходят наружу. Один такой дефект на сухом чердаке, и дом вспыхнет, как спичка. Также почистите зольник, проверьте плотность закрывание дверцы и обязательно убедитесь в наличии притопочного листа.
1: Ну, поскольку мы уже заговорили о каких-то скрытых угрозах, мы знаем, конечно же, и не раз об этом говорили, что невидимый убийца – это угарный газ, про него слышали все, но, кажется, вот масштаб угрозы мало кто воспринимает всерьез, возможно, мало кто понимает это. А как вообще понять, что он присутствует в помещениях, если у него, насколько я знаю, нет ни цвета, ни явного запаха, и почему пресловутая печная заслонка так часто становится причиной трагедии?
2: Угарный газ невозможно почувствовать органами чувств. В этом вы абсолютно правы. Пахнуть в доме может обычной гарью или дымом, а вот сам угарный газ не пахнет ничем. При этом он связывается с гемоглобином в крови в 200 раз быстрее, чем кислород, вызывая острое кислородное голодание мозга. Первые признаки отравления коварны. Это внезапная головная боль, стук в висках, головокружение, тошнота, сухой кашель и нарастающая мышечная слабость. Человек думает, что просто устал либо заболел, ложится спать, и, к сожалению, часто это заканчивается трагедией. А виной всему спешка и та самая печная заслонка. Люди хотят подольше удержать тепло в доме, сэкономить дрова и закрывают ее слишком рано, когда угли еще синие. Синее пламя – это четкий признак того, что процесс горения не завершился и идет активное выделение угарного газа. Запомните, закрывать заслонку можно только тогда, когда угли полностью прогорели, потемнели и покрылись серым пеплом.
1: Так, ну, с этим разобрались. Теперь давайте вот еще немного конкретики. Вот если человек почувствовал вот тот самый стук в висках, о котором вы говорили, его тошнит, там ноги подкашиваются, он понимает, что это угарный газ. Вот что нужно делать? Как себя спасти, возможно, спасти тех, кто находится рядом?
2: Действовать нужно мгновенно, превозмогая слабость. Первое, что нужно сделать, это немедленно покинуть помещение. Бросайте все и выходите на свежий воздух. Если ноги не держат, ползите к выходу, так как угарный газ легче воздуха и сначала заполняет верхнюю часть комнаты. У пола его концентрация чуть ниже. Эвакуируйте остальных людей. Если в доме есть дети или пожилые люди, помогите им выйти. Если человек уже без сознания, нужно вынести его на улицу. Обеспечьте приток воздуха. Если выйти сразу не получилось, например, заклинила дверь, разбивайте окна, открывайте настежь все двери, выбивайте их, если не открываются, вызывайте экстренные службы. Как только оказались в безопасности, срочно вызывайте скорую помощь. Ну и, конечно же, окажите первую помощь пострадавшему на улице. Необходимо пострадавшего уложить, расстегнуть воротник на верхней одежде, чтобы облегчить дыхание. Если человек в сознании, дать ему горячий крепкий чай или кофе, так как кофеин стимулирует стимулирует дыхательный центр. Если человек без сознания, переверните его на бок, чтобы он не задохнулся, и контролируйте пульс и дыхание до приезда медиков. Ну и запомните, возвращаться в загазованный дом за вещами или чтобы закрыть эту злосчастную заслонку категорически запрещено. Вы можете упасть без сознания прямо у порога.
1: Да, действительно, очень важные вещи обсуждаем здесь в эфире. Это обязательно должен знать каждый. Юль, еще осень, это ведь время большой, так сказать, генеральной уборки на участках. Сентябрь, когда вот все сгребают сухую траву, ботву, ветки там, пилят старые деревья. Иногда вот идешь по району, видимость вот буквально как в тумане, то есть все в дыму. Вот как избавиться от этого осеннего мусора по правилам?
2: Давайте сразу расставим точки над «и». МЧС не запрещает разводить костры и сжигать мусор на приусадебных участках, но делать это нужно строго в соответствии с правилами пожарной безопасности. Во-первых, выберите безопасное место. Оно должно быть на значительном расстоянии от строений, стогов соломы, не должно находиться под кронами деревьев, ну и, конечно, чтобы рядышком не было сухой растительности. Во-вторых, площадку под костер необходимо тщательно подготовить, очистить от мусора, сухой травы и окопать. Ну и, конечно же, лучше всего я рекомендую сжигать мусор в металлической бочке. В-третьих, этот процесс нельзя оставлять без присмотра ни на секунду. Рядом с вами обязательно должны быть первичные средства тушения. Это ведро с водой и лопата, а лучше всего исправный огнетушитель. И самое главное, утилизируйте мусор только в безветренную погоду. И помните, что выжигание сухой растительности на корню категорически запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.
1: Спасибо большое, Юлия, что напомнили нам о правилах, о том, как это сделать безопасно. Уважаемые радиослушатели, ну а к вам мы вернемся уже совсем скоро для того, чтобы продолжить нашу рубрику.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте этой ночью 14-16 градусов, днем от 30 до 32 градусов тепла.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
8: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
9: Думаем дальше. Какие еще варианты?
8: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем вместе с вами эфир «Дневной смены» на волнах Радио Брест. Безопасный вторник с МЧС. Было понятно, что из джингла сегодня говорим исключительно о безопасности. Да, ну и вместе с вами продолжаем держать нос по ветру, что называется. Осень в самом разгаре. Мы вот здесь вот так вот постепенно сейчас также сменим локацию и вместе с вами переместимся в леса. Сентябрь — это же еще абсолютный пик тихой охоты. Грибы пошли полным ходом, но параллельно с грибным сезоном открывается и сезон поисковых операций. Часто в новостях мы слышим, что ищут грибников, которые потерялись, застряли где-то в болоте. Юль, тогда вот вопрос к вам. Опишите портрет, возможно, типичного потерявшегося в лесах. Кто эти люди, которые заставляют спасателей прочесывать после километра чаще?
2: Вы удивитесь, но портрет этого человека очень далек от образа неопытного городского туриста. Как показывает практика, чаще всего в лесах теряются пожилые люди, местные деревенские жители или заядлые дачники. Основная причина – излишняя самоуверенность. Когда мы общаемся со спасенными людьми, они почти всегда говорят одну и ту же фразу. «Да я этот лес с самого детства знаю. Я тут каждый куст и каждую тропинку помню». Именно это чувство ложной безопасности их и подводит. Человек заходит вглубь леса, увлекается сбором грибов, и постепенно отходит от намеченной тропы. Из-за стресса, усталости, долгой ходьбы у пожилого человека может подскочить давление, прихватить сердце, случится дезориентация в пространстве.
1: Угу. Ну, а вот, скажем, к примеру, идет вот такой человек в лес, да? Ну, понятное дело, что он возьмет с собой. Какое-то ведро возьмет с собой, да? Какую-то кошку, возможно. А нож там обязательно для того, чтобы срезать именно гриб у него всегда с собой. Это база, это все понимают. Вот. А что должны еще понимать, безусловно, те люди, которые отправляются в лес, что нужно из вещей взять с собой?
2: Даже если вы планируете находиться в лесу недолго, возьмите с собой в первую очередь полностью заряженный мобильный телефон. Идеально, если к нему в комплекте будет еще идти пауэрбанк. Современный телефон – это ваш главный и порой единственный шанс на быстрое спасение. По нему вы можете сориентироваться сами, дозвониться в МЧС. Работники МЧС сориентируют вас, отследят вашу геолокацию или просто будут поддерживать с вами связь, пока поисковые группы пробираются через чащу. Ну, конечно, возьмите с собой спички или зажигалки, герметично упакованные в полиэтиленовый пакет. Если так случилось, что вам приходится ночевать в лесу, это позволит вам развести огонь, что станет спасением от переохлаждения, защитой от диких животных и прекрасный визуальный ориентир для спасателей и волонтеров, которые будут искать вас ночью. Конечно, если вы принимаете на постоянной основе какие-то лекарства, обязательно возьмите их с собой. Ну и, конечно, у вас с собой должен быть запас воды. И добавлю еще одно важное правило. Одевайтесь ярко. Красная, желтая, оранжевая куртка, светоотражающие элементы на одежде – это всегда поможет вам остаться заметным в лесу. Если яркой одежды у вас нет, наденьте поверх обычной куртки сигнальный жилет автомобилиста. Вас будет видно издалека, из земли и с воздуха.
1: Ну, вот, кстати, да, отличный лайфхак. Лайфхак с жилетом. Но вот давайте представим себе худшее. Человек все-таки потерялся. Да, понял, что он заблудился, кругом глухая чаща, он без вот этого жилета, паника накрывает. Вот какой алгоритм действий? Что делать, особенно в первые минуты? Как себя вести, чтобы позже, уже впоследствии, наоборот, помочь спасателям найти себя?
2: Самое первое и самое важное правило – остановитесь. Как только вы осознали, что не знаете, где находитесь, прекратите хаотично бежать или уходить в сторону от места своей дислокации. Паника заставляет людей уходить еще глубже в чащу или забираться в непроходимые болота. Алгоритм действий следующий. Успокойтесь и прислушайтесь к звукам. Шум поезда, лай собак, гул автомобилей на трассе слышны за километры. Если слышите их, идите на звук. Если телефон ловит сеть, сразу набирайте спасателей. Объясните, из какой деревни или из какой трассы вы вышли в лес, сколько времени ходите, какие крупные ориентиры видите, например, речка, либо линия электропередач, либо просека, либо охотничья вышка. Берегите заряд телефона. После разговора со спасателями не звоните всем родственникам и друзьям, не пишите посты в соцсетях. МЧС будет связываться с вами, поэтому телефон должен быть включен, а линия свободна. Оставайтесь на месте. месте, если вас уже ищут. Если вы созвонились со спасателями, и они сказали ждать, стойте на месте. Если связи нет, выберите открытое сухое место, например, поляну, развилку тропинок, и обустраивайтесь там. Передвигаться в темноте категорически запрещено. Можно получить травму или провалиться в трясину. Ну и, конечно же, обозначьте себя. Подавайте звуковые сигналы, стучите палкой по дереву. Этот звук разносится дальше, чем голос, и вы не сорвете связки. Если есть спички и место сухое, разведите костер.
1: Юль, а вот теперь вопрос со стороны тех, кто ждет дома. Представьте ситуацию, девушка там ушла за грибами утром, на часах уже там 7 вечера, на улице темнеет, все нет и нет ее, телефон недоступен. Вот что делать родственникам в этой ситуации, как ждать утра, например, или поднимать тревогу сразу еще накануне ночью? Каковы главные советы для близких вот таких людей?
2: Главный совет родственникам – никакого режима ожидания. Если ваш близкий человек, особенно пожилой или ребенок, не вернулся из леса к назначенному времени и не выходит на связь, звоните в МЧС или милицию немедленно. Второй момент. Вспомните и подготовьте для МЧС всю важную информацию. Во что конкретно был одет человек? Был ли у него с собой телефон? Какие-то приметные вещи, например, синее пластиковое ведро? В какой именно лес он собрался? Есть ли у него хронические заболевания? И какие лекарства ему нужны? Это сэкономит спасателям драгоценное время и поможет скоординировать поисковые отряды и волонтеров.
1: Ну, а мы надеемся, что наша информация, подготовленная в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС, также вам поможет, уважаемые. Мои друзья, ну, мы вам желаем, конечно же, не теряться в лесу и всем вашим знакомым напоминать основные правила безопасности. Продолжим эфир уже совсем скоро. Прервемся на небольшой блок рекламы, после чего поговорим еще и о безопасности на воде.
0: Реклама.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Финальный выход в нашей рубрике «Безопасный вторник» с МЧС. У нас осталась еще одна крайне важная тема – это безопасность на воде, поскольку рыбалка в сентябре – это же для многих мужчин буквально какой-то святой ритуал. Но вода на водоемах уже холодная, это не июль месяц. Чем объективно опасен выход на воду на лодке в сентябре? Как спастись, если произошел самый худший сценарий? Лодка перевернулась на середине озера, реки и глубина большая, а также тяжелая осенняя одежда мгновенно намокла и тянет неподъемным камнем на самое дно. Об этом, обо всем прямо сейчас Юля Колток.
2: Осенняя рыбалка коварна именно температурой воды. Да, солнце еще перегревает, но ночи стали значительно холоднее. Когда температура воды опускается ниже 18 градусов, падение в такую воду у человека вызывает так называемый температурный шок. Происходит резкий спазм сосудов, перехватывает дыхание, человек совершает непроизвольный глубокий вдох под водой и может сразу захлебнуться. Спустя буквально несколько минут от холода начинают отказывать пальцы рук, сковывают судороги, мышцы просто перестают слушаться, а сердце испытывает колоссальную нагрузку. Именно поэтому пренебрегать спасательным жилетом это необдуманный риск.
1: Ну да, вот обсуждаем какие-то самые худшие сценарии всего происходящего. Вот перевернулась лодка, да, и человек оказался в воде.
2: Самое главное правило, как и в любой другой чрезвычайной ситуации, не паниковать и подавить первый страх. Паника – ваш главный враг. Она заставляет совершать хаотичные движения, из-за которых вы тратите драгоценный кислород и силы за считанные секунды. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь успокоить дыхание. Не пытайтесь сразу плыть к берегу, если он далеко. Тяжелая намокшая одежда и особенно резиновые болотные сапоги, набравшие воду, действительно станут неподъемными и начнут тянуть вниз. Если возможно, сбросьте тяжелую обувь прямо в воде, но не тратьте на борьбу с одеждой последние силы. Используйте перевернутую лодку как поплавок. В большинстве случаев современные надувные или деревянные лодки остаются на плаву даже в перевернутом состоянии. Не отплывайте от них, схватитесь за борт, обопритесь на лодку грудью, постарайтесь максимально выжать тело из воды на корпус лодки. Так вы снизите скорость переохлаждения организма. Зовите на помощь всеми силами. Голос над водой разносится очень далеко. И самое главное, железное правило, которое, к огромному сожалению, многие игнорируют, на вас в обязательном порядке должен быть застегнутый спасательный жилет. Обратите внимание на слово «застегнутый». Правильный, подобранный, застегнутый спасательный жилет гарантированно удержит вашу голову над поверхностью воды. Даже если у вас свело конечности или вы потеряли сознание, он даст вам время дождаться помощи.
1: Да, действительно, спасательный жилет – это точно не формальность для инспекции, чтобы штраф не получить. Это реальная страховка вашей жизни. Юля, спасибо вам большое за этот невероятно содержательный, живой и, самое главное, очень своевременный разговор. Уверен, что многие наши слушатели сегодня по-новому взглянули

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Общие планы в сотрудничестве с Беларусью уже удается превращать в конкретные проекты. Об этом руководитель компаний «Интеррос» и «Норникель» Владимир Потанин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Руководитель компании упомянул о подписанном накануне соглашении о сотрудничестве между «Норникелем» и «Белазом» с целью объединить усилия по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения. Внедрение беспилотных технологий для горной добычи и других новаций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой. Сотрудничество позволит создать новую линейку техники, которая, по нашим расчетам, будет успешно конкурировать с лучшими образцами, подчеркнул Владимир Потанин. В Брестской области предпринимают серьезные меры для укрепления материально-технической базы для содержания телят. В частности, на нынешний год предусмотрено строительство 36 и реконструкция 17 профилакториев. Намечено, что к 2027-му в регионе все поголовье телят будет содержаться в современных условиях, проинформировали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Стремимся строить профилактории, чтобы автоматизировать все процессы. В их состав входит кормокухня со всем необходимым оборудованием. Нацелены укомплектовать профилактории пастеризаторами молока, молочными такси, оборудованием для автоматической мойки инвентаря. В нескольких хозяйствах строим передовые профилактории по индивидуальному образцу, который сделан по поручению руководства Брестского облисполкома, добавили в комитете. Такие подходы уменьшают ручной человеческий труд. Благодаря этому специалисты могут больше сконцентрироваться на уходе за телятами.
0: Новости.
2: Энергетики пинских тепловых сетей завершают ремонт и готовятся к отопительному сезону. В городе с июня реализуется масштабный проект по реконструкции тепловой сети по улице Центральной. На данный момент основная часть работ завершена. Заменено более 1,5 километра труб, выполнены работы по подключению смонтированных сетей в основную магистраль. Энергетикам до середины октября остается заменить порядка 300 метров тепловых сетей и провести благоустройство территории. Но, несмотря на оставшийся объем работ в случае начала отопительного сезона, всех потребителей готовы обеспечить теплом и горячим водоснабжением. И в завершение. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки» 2026. С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Лиховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.

Реклама. Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на белинвестбанк.бай. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Ровно 30 лет назад, 7 и 8 сентября 1996 года, в Столине прошел первый республиканский фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки, и состоялся он при личном участии президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно глава государства предложил возродить древний обряд, чтобы воздать должное хлеборубам и сделать их труд по-настоящему почетным. Президент приехал в Столин, несмотря на сложную политическую обстановку, вручил награды лучшим комбайнерам, а также сдержал обещание перед медиками, открыл новый детский больничный корпус. С этого праздника началась традиция, которая сегодня известна всей стране. В четверг, 10 сентября, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: К другим событиям. День библиотек проходит в Республике Беларусь ежегодно 15 сентября. Это профессиональный

0: праздник сотрудников библиотечного отдела, который они отмечают вместе с читателями. С 14 по 20 сентября в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина пройдет неделя рекламы библиотек. Все желающие могут присоединиться к мероприятиям. Главное детское музыкальное шоу страны «Фактор Бай Дети» возвращается. Белтелерадиокомпания объявила старт приема заявок на новый сезон. Принять участие в проекте могут юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет. Команда проекта отправляется в тур по городам республики. В Бресте кастинг пройдет 13 сентября. Место проведения – клуб «Медуза» на улице Советской, дом 73. Живое прослушивание продлится с 12 до 18 часов, а регистрация участников начнется в 10 утра. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.07 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». С вами ближайшие 3 часа. Я Алексей Лихович. За это время нам удастся узнать массу интересной, самое главное, полезной информации из абсолютно разнообразных сфер нашей жизни. Просто для вашего хорошего настроения. Ну и для того, чтобы вам было не скучно двигаться по дороге домой. Конечно же, водительский комитет, где я расскажу парочку лайфхаков и советов для автомобилистов. Конечно же, узнаем, куда отправит нас сегодня наш радиокомпас. Music Box также нас ожидает. Новости из музыкального мира. Все это для вас, все это ради вас и не только. Самое главное, оставайтесь с нами. Самое главное, будьте на наших волнах и вместе с нашей прекрасной музыкой совсем скоро. Это будут Rick Stone и Me and My Broken Heart. Чуть пораньше Tremaine и Promises. Two Colors и их Ghost буквально через одну музыкальную композицию от Holy Flame на Радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: На часах 16:22, и это рубрика «Водительский комитет», специальная рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Но сегодня мы обсудим очень интересный и почему-то очень забытый вопрос. Ленивые поворотники. Такая вот опция, которая должна всем понравиться, но почему-то есть не везде. Одним из камней в огород многоликого китайского автопрома, как ни странно, стало недопонимание с указателями поворота. Сразу несколько марок и моделей с этой несложной, на первый взгляд, задачей не справились. О пренебрежении же к поворотникам обладателей продукции баварского машиностроения тоже уже сказано немало, однако выяснилось, что дорабатывать эту базовую опцию начали уже давно. Поворотник. Да-да, известная боль отечественного дорожного движения. Половина водителей едет с мигающим, давно закончив маневр, другая и не включает вовсе. В чем же сложность тронуть рычажок, толкнув тот вверх или вниз? Вопрос столетия, но стоит он давно и решение до сих пор почему-то не обрел. Хотя на приборной панели даже наличествует лампочка, показывающая водителю положение того самого механизма. Ничего не помогает. Теоретически вообще вращение рулем должно указатель поворота отключать, но есть целый ряд новых автомобилей, чьи инженеры этот узел почему-то вниманием обделили. Во времена, когда солнце было ярче, трава зеленее, а иномарки японскими, а не китайскими, поворотник даже обладал функцией единоразового всполоха. Активно перестраиваясь, указать направление своего дальнейшего движения можно было лишь коснувшись рычага в нужном направлении, а не вгоняя его в рабочее положение быстро, легко и стильно. Такая опция именно получила название так называемого «ленивого поворотника» и понравилась очень даже многим автомобилистам. А рынок, будучи живым существом, тут же отреагировал на интерес потребителя, предложив собственника доснастить свой автомобиль такой удобной штукой. Сегодня подобная доработка предлагается, но за дополнительную сумму и представляет собой специальный блочок, который еще предстоит подружить с блоком под рулевого переключателя. Впрочем, сложного ничего нет, задача, как говорится, на пару часов в гараже. Но в ответ сразу получаем несколько крайне приятных опций. Направление своего перестроения можно будет указывать одним касанием, после которого желтые лампочки на фаре и боках авто моргнут трижды и выключатся. Дооснащение никаким образом не конфликтует с любимой в народе статьей «карающей за тюнинг», но делает управление автомобилем куда более безопасным, а также комфортным для окружающих участников дорожного движения. Право на существование определенно имеет и очень даже должно быть. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет. Наши песни.

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.
6: Реклама.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Это была Селена Гомес и ее «Slow Down». Ну, темп песни как раз-таки на «Slow Down» очень даже и не настраивает. В смысле, замедляться очень даже не хочется. Да мы и не хотим, потому что, ну, 16.52 на наших эфирных, а это значит, что еще весь вечер прекрасного теплого вторника впереди, и будем встречать его мы вместе с вами. Ну, а коль скоро вы услышали заставку «Ну и новостей», то вот примерно такую новость я вам хочу и сообщить. Вот что мы знаем о таком понятии, как хороший хозяин? Ну, это тот, кто исправно кормит своего питомца, расчесывает, ветеринару водит тоже исправно. Ну, а вот эта хозяйка просто превзошла все ожидания. Когда женщине по имени Кэт потребовалось на несколько дней уехать, друзья вызвались помочь ей посмотреть за ее котами. Сильная независимая женщина. Ну, а, конечно, помощникам нужны были инструкции, что же делать с питомцами и как о них заботиться наилучшим образом. И вот к составлению таких инструкций Кэт подошла настолько серьезно, что результат получился несколько даже комичным. Вместо обычных записок в духе «кормить утром, вечером и менять лоток», друзья увидели информационные карточки на каждое животное. Ну, что-то вроде досье. Там были фото питомцев, клички, симпатии, антипатии, множество забавных подробностей о характере. Почитав эти руководства по эксплуатации, знакомые Кэт убедились, что она знает своих котов на 100%. Впрочем, с того момента и они сами узнали котов подруги практически на все 100. Почему бы нет? Ну да, а то мне как-то инструкция это сразу не пилить, не кантовать. А к животным все-таки надо уважительнее и помягче. Всем пушистого вечера, оставайтесь вместе с нами. Comrade, be mine, прямо сейчас на наших волнах. Мы же услышимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В Ганцевичском аграрном колледже прошла республиканская акция «Беларусь единая». На встречу с молодыми спикерами, заместителем председателя молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Анной Трухан и курсантом военно-медицинского института в Белорусском государственном медицинском университете Андреем Губко собрались 80 учащихся. Они обсудили историю и значимость Дня народного единства, ответили на вопросы и провели квиз. Самые активные получили подарки. Участники отметили, что новый формат диалога молодежи с молодежью оказался особенно близким. В Бресте завершился масштабный земельный аукцион. Победителем стал известный застройщик Полесье Жилстрой. За 28 гектаров на улице Кирпичной компания заплатила 10 миллионов рублей, без учета затрат на инженерную подготовку. Здесь появится район смешанной застройки от высоток до танхаусов. Застройщик обещает бережно сохранить местную экосистему.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного

0: Настроение. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека, диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.08 на эфирных. Искренне рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем вы, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте о них, и это уж точно. Ну и, конечно же, если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Таким образом, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас очень и очень важна. В ближайшие два часа мы вместе с вами узнаем массу интересной, а самое главное, полезной и нескучной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки не останемся. Совсем скоро это Lawson и Juliet. Чуть пораньше Sonny's DJ's Paradise. Эдвард Майер, Деннис Форест, Силуэт буквально через композицию уже здесь, в приемниках, только не только наоборот, дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 3 десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 17.23 на часах продолжаем, и следующая новость. Новость из мира кино порадует фанатов Бондианы. Британский актер Гари Олдман в интервью канадскому телеканалу Global заявил, что студия Amazon уже определились с исполнителем роли агента 007. Однако официально имя все-таки не разглашается. По словам звезды «Леона» и «Пятого элемента», его фаворит – коллега по сериалу «Медленные лошади» Джек Лауден. И он, как говорится, скрестил пальцем за удачу своего друга-шотландца. В разговоре с журналистами Олдман не стал скрывать, что болеет за своего партнера по съемочной площадке. Сейчас Джек Лауден занят в новой версии «Гордости и предубеждения», где ему досталась роль мистера Дарси. Однако это не мешает актеру оставаться в списках главных претендентов на роль культового шпиона. Да-да, ходят слухи, что Лауден в списке кандидатов, скоро мы это узнаем, не так ли? Потому что они выбрали его, они сделали свой выбор, но еще не объявили об этом, цитирует Олдмана Deadline. Формулировка актера оставляет пространство, конечно, для интерпретации. Остается неясным, говорит ли он о личной уверенности в победе Лаудена или просто ссылается на некую инсайдерскую информацию о финальном решении продюсеров Amazon Studios. Официальный запуск поисков нового агента 007 стартовал еще в мае 26 года, после того, как франшиза попрощалась с Дэниелом Крейгом. За сложный процесс подбора отвечает кастинг-директор Нина Голд, известная по работе над «Игрой престолов и короной». Серьезный послужной список. В прессе в разное время фигурировали имена Идриса Эльби, Генри Кавилла, Джейкоба Элорди и Каллума Тернера. Кстати, ранее таблоид Daily Mail сообщал, что именно Каллум Тернер рассказывал друзьям о своем утверждении на главную роль. Однако официального подтверждения этой информации от студии так и не последовало. Известно лишь, что кресло режиссера будущего фильма займет Дэнни Вильнев. Постановщик, подаривший зрителям новую «Дюну», должен все-таки вдохнуть жизнь в классическую шпионскую сагу после ухода Дэнни Крейга, который, кстати, завершил свою миссию фильмом «Не время умирать» в 2020 году. Вот как-то так, дорогие друзья. Одним словом, скрестим пальцы, будем посмотреть. Ну и фанаты Бондианы, ожидайте, совсем скоро мы все узнаем.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Кофе купил.
10: Вернулась.
9: Билеты в кино.
10: Вернулась.
9: Поужинали.
10: И это вернулось.
9: Что у тебя постоянно возвращается?
10: Кэш.

0: 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .17:38 на эфирных, и прямо сейчас у нас время для традиционной для этого дня рубрики психологических лайфхаков «Разгрузка». Как работает эффект привязки? Почему первая услышанная цифра влияет на все последующие оценки? Ну вот ситуация. Вы заходите в магазин, на ценнике 99 рублей, перечеркнуто рядом 49. Ну, вы думаете, отличная цена, стоит ее стоит брать. Если бы сразу вы увидели 49 без скидки, вы, наверняка бы прошли мимо. Это не случайность, это привязка. Эффект, который заставляет мозг принимать решение, опираясь на первую цифру, которую вы увидели, даже если она не имеет значения. Как же эта самая привязка работает? Вы смотрите на товар, первая цифра, которую вы видите, становится якорем, и ваш мозг автоматически сравнивает с ней все последующие цифры. Если якорь высокий, все, что ниже, кажется выгодным. Если якорь низкий, все, что выше, кажется дорогим. Привязка работает, кстати, не только с ценами, она влияет на оценки рисков, переговоры о зарплате и даже на то, сколько вы готовы заплатить за чашку кофе. Так почему же привязка работает, даже вы когда о ней знаете? Да, но мы же видим эти ценники, сколько уже и шуток было про них. Вы думаете, что если знаете об эффекте, вы защищены? Нет, привязка действует на уровне автоматических процессов. Мозг не может игнорировать первое число, даже если оно явно нелепое. В другом эксперименте участников, кстати, просили назвать первые три цифры своего номера телефона, а потом оценить цену на товар. Те, у кого номер начинался с высоких цифр, называли более высокие цены. Телефонный номер, согласитесь, не имеет отношения к товару, но якорем он все-таки стал. Вы не можете отключить привязку, но можете ее учитывать. Осознание, кстати, первый шаг к защите. Привязка в переговорах. Это тоже так бывает, а особенно кто называет цену первым, тот как раз-таки и задает весь коридор. В переговорах тот, кто называет цену первым, создает этот самый якорь. Если вы просите тысячу, а собеседник хотел предложить 600, он будет торговаться вокруг 800 и 900. Если вы ждете, пока он назовет сумму, вы уже играете на его поле. Продавцы это знают. Поэтому они сразу показывают старую цену. Поэтому они сразу говорят, этот товар стоит 1000, но сейчас скидка. Якорь задан, и вы уже не можете оценить реальную ситуацию и сравнивайте как раз-таки исключительно со скидкой. Главный профит для жизни. Привязка — это не магия, а чистая физиология. Первая цифра, которую вы видите, становится точкой отсчета. Именно она влияет на решение, даже когда вы этого не замечаете. Задавайте якорь сами, если хотите управлять переговорами. Ищите реальную стоимость до того, как увидите цену. Сравнивайте не со скидкой, а с рыночной ценой. Не позволяйте первой цифре управлять вами. Используйте сами ее как инструмент. Всем удачных покупок и только самых-самых-самых выгодных. Особенно это актуально для вечера, для шопинга.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама. Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Только домой, никуда не сворачивая. Самое главное, только не сворачивая с волн радио Брест, потому что у нас масса интересной и полезной информации. Все эти 3 часа мы вместе с вами. Кстати, следующий час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. В выпуске вы узнаете, где в Брестском районе строят новую школу-сад. Как ровно 30 лет назад в Сулине прошел первый республиканский фестиваль «Ярмарка тружеников села Дожинки». А также коллективы из каких стран мира примут участие в 30-м международном театральном фестивале «Белая вежа». Об этом и не только. Более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик принял ряд кадровых решений. Глава региона согласовал назначение на новую должность и продление контрактов ряду действующих руководителей. Так, Юрий Чопик согласован на должность директора открытого акционерного общества «Брестский радиотехнический завод». Виталий Русак – директор открытого акционерного общества «Брестхлебопродукт». Василий Дюбинский возглавит Брестское областное унитарное предприятие. Управление жилищно-коммунального хозяйства. Новые контракты заключены со следующими управленцами: Андреем Жуком, начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского облисполкома, Сергеем Гуком, заместителем председателя Пружанского райисполкома, Павлом Делюком, директором открытого акционерного общества «Новые стайки» Ивацевичского района, Юрием Димко, начальником главного контрольно-аналитического управления Брестского облисполкома, Андрею Маковскому, директору предприятия Чучевичи Лунинецкого района, продлен контракт. Брестская область и Татарстан развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий провел сегодня встречу с делегацией Республики Татарстан, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия российского региона. Главная тема переговоров – партнерство профильных структур в сфере выращивания плодово-ягодных культур. Стороны детально обсудили обмен опытом, селекционные достижения и перспективы совместных проектов. В составе российской делегации в Брест прибыли представители деловых кругов, а также руководители передовых фермерских хозяйств Татарстана, заинтересованные в укреплении бизнес-контактов с белорусскими коллегами. В деревне Тельмы-1 Брестского района строят новую школу-сад, которую планируют открыть к 1 сентября следующего года. Это часть большой программы обновления образовательной инфраструктуры первого региона. В этом году на строительство новых учреждений образования в области направлено более 50 миллионов рублей. Будущий комплекс в Тельмах-1 рассчитан на 471 место. Начальная школа примет 321 учащегося, детский сад – 150 воспитанников. Здание будет двухэтажным с подвалом и техническим подпольем. Территория тоже будет разделена по возрастам и задачам. Для детского сада предусмотрены групповые площадки и теневые навесы. Для школьников – площадки для построения первых-четвертых классов, зона для игр, стадион, мини-футбол, комбинированная площадка для волейбола.

0: футбола и баскетбола, гимнастическая площадка. Также запланированы площадка для изучения правил дорожного движения и игровая зона для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. Ровно 30 лет назад, 7 и 8 сентября 1996 года, в Столине прошел первый республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки, и состоялся он при личном участии президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно глава государства предложил возродить древний обряд, чтобы воздать должное хлеборубам и сделать их труд по-настоящему почетным. Президент приехал в Столин, несмотря на сложную политическую обстановку, вручил награды лучшим комбайнерам, а также сдержал обещание перед медиками, открыл новый детский больничный корпус. С этого праздника началась традиция, которая сегодня известна всей стране. 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. В форуме примут участие коллективы из 10 стран мира – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана. В программу вошло 30 спектаклей от 30 театральных коллективов. Представлен широкий спектр жанров – драматические, музыкальные, экспериментальные постановки театра кукол, балет, опера «Удзюй», а также уличные представления. Тема юбилейного форума «Белая вежа. 30 лет вместе. Золотой фонд фестиваля». Основу программы составляют спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. Постановки пройдут на 6 площадках города. Показ спектаклей проведут на 9 языках. В сентябре в Беловежской пуще планируется провести новый международный фестиваль «Зубрфест». Об этом рассказал Андрей Костюк из Министерства природы в проекте «Белта. Страна говорит». Спикер отметил, что на особо охраняемых территориях мероприятия проводятся только в рекреационных зонах, а вырученные средства идут на охрану природы, инфраструктуру и виртуальные туры. Среди уже действующих экофестивалей – освейские росы, споровские сенокосы и шляхт смока. Сегодня на базе Брестского областного клуба по игровым видам спорта «Виктория» имени Мешкова развернулись масштабные тактико-специальные занятия МЧС. Работники подразделений МЧС на практике отработали четкий алгоритм действий при возникновении условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей. Кроме боевой отработки спасателей, важная часть занятий была посвящена персоналу учреждения. Работникам «Виктории» напомнили правила использования первичных средств пожаротушения. Прошли практические занятия по правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Такие регулярные тренировки позволяют гарантировать максимальную безопасность зрителей и спортсменов во время проведения матчей в Бресте. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.11 на эфирных, а это значит, что мы продолжаем, и что уже продолжается третий час подряд тот самый час, то самое вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшее время до 19.00 я вместе с вами. За это время мы узнаем, у кого сегодня день рождения из звезд шоу-бизнеса в рамках рубрики «Music Box». А также узнаем и поведаю вам, куда же отправит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Обязательно попутешествуем сегодня вместе с вами и любимой радиостанцией. Что в музыкальном эфире? Совсем скоро это Galantis и Runaway. Чуть пораньше лирик, он же Кирилл Гуд, будет прямо на карандаше перематывать кассеты. Милки, Just the way you are, буквально через одну музыкальную композицию, и рекламный блок уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 18:23, вторник, прекрасный вечер, 8 сентября. Давайте отложим заботы и отправимся в небольшое путешествие. Сегодня наш радиокомпас указывает нам путь в самое сердце Беларуси, в Беловежскую пущу, а конкретно в ее удивительный музей природы. Знаете, я вот задумался, а где еще можно за один час увидеть и вековые дубы, и зубра, и историю древнего леса, не выходя из помещения при этом? Оказывается, такое место есть. Музей природы, который находится прямо на территории национального парка, это не просто собрание экспонатов, это настоящая машина времени. Его история началась еще в далеком 45-м году, а для первых посетителей он распахнул свои двери в 50-м. Только представьте, сколько людей за эти десятилетия прошли по его залам. Сейчас музей принимает, кстати, около 150 тысяч гостей в год. Это самый популярный музей такого профиля в своей стране. Но главное, конечно, не цифры. В 2009 году, к 600-летию заповедного режима пущи, музей переехал в новое современное здание эколого-просветительского центра. Теперь это 5 больших залов, где общая площадь экспозиции – это более 1300 квадратных метров. А вот представьте, вы заходите, и вас сразу же погружают в атмосферу. В первом зале рассказывают об истории леса и даже о животных, которые здесь уже не водятся. Во втором можно увидеть пущу зимой, весной, летом и осенью. И вот атмосферу там создают совершенно невероятную. Звучат голоса птиц, шелест дождя, даже рев диких зверей. Чучела животных выполнены так искусно, что кажется, сейчас они оживут. И это логично, ведь музей по праву считается одним из лучших в своем профиле в Беларуси. Отдельная и очень важная тема – это зубры. Музей напоминает нам, каких усилий стоило восстановить популяцию этих величественных животных. Например, 18 июля 1946 года сюда привезли первых 5 зубров – Пуфа, Пугинала, Пустоша, Пурпуру и Пулю. С них, по сути, собственно, и начиналась современная история беловежского стада, которая, кстати, сегодня насчитывает уже почти 480 голов. Друзья, музей работает без выходных с 9 утра до 6 вечера, и цена взрослого билета всего-то 14 рублей, а сколько впечатлений. Можно даже взять аудиогид на русском, английском и французском языке. В общем, радиокомпас сегодня твердо показывает музей природы Беловежской пущи. Это must-have для каждого, кто хочет по-настоящему понять душу нашего края. И самое прекрасное, что это отличный повод взять семью в ближайшие выходные и отправиться навстречу природе. Ну а мы с вами продолжаем наш эфир и по дороге домой. Звучит, ну или едет дальше.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 12-14, днем 27-29. В Пинске ночью 13-15, днем 29-31. В Бресте ночью 14-16, днем 30-32.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 27 на эфирных, и прямо сейчас в эфире традиционная для этого времени суток рубрика Music Box. Сегодня, кстати, 8 сентября, свой день рождения празднует одна из самых ярких и неординарных фигур мировой музыки. Это певица Pink, ее настоящее имя Алиша Мур. Исполняется ей ни много ни мало 47 лет, выглядит прекрасно. В начале 2000-х она ворвалась на сцену с имиджем плохой девчонки и копной розовых волос, но сегодня мы знаем ее уже как зрелую, серьезную артистку, которая не перестает удивлять. И хоть Pink американка, она невероятно популярна в Британии, да и во всем мире. Мы собрали лучшие, самые интересные и даже где-то малоизвестные факты о певице, чтобы вы знали ее чуточку получше. Почему же Pink? Все просто. Прозвище закрепилось за Алишей еще в школе. Она постоянно краснела, когда стеснялась, и друзьям называли ее Pink в шутку. Ну, впрочем, краснеть этой девушке, дерзкой девушке со временем пришлось все реже, и вы это понимаете. Начало карьеры и первая зарплата. Свой трудовой путь Pink начинала не на сцене, а в Макдональдсе. Да-да, правда, проработала она там недолго, так как ее уволили за то, что она поедала гамбургеры прямо на рабочем месте. Мало кто знает, кстати, что в детстве Pink профессионально занималась гимнастикой, а также увлекалась скейтбордингом и хип-хоп-культурой. Именно спортивная подготовка помогает ей исполнять сложнейшие акробатические трюки во время концертов, когда она буквально летает над сценой. Кстати, в детстве певица болела астмой, но это не помешало ей стать одной из самых выносливых исполнительниц современности. Что же касается ее мужа, со своим мужем, профессиональным мотогонщиком Кэрри Хартом, Pink познакомилась на соревнованиях. И предложение руки и сердца сделала именно она, сама. Пара вместе, кстати, воспитывает уже двоих детей. Что же касается достижений. За свою карьеру Pink получила 3 премии Грэмми, 5 наград MTV Video Music Awards, а также авторитетный журнал Billboard назвал ее лучшей поп-артисткой десятилетия с 2000 по 2010 год. Ее альбомы разошлись тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. Что ж, нам только остается поздравить нашу ту самую красавицу Pink с днем рождения, ну а нам всем насладиться ее творчеством в очередной раз. Pink, Try на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.52 на наших эфирных, и мы продолжаем, а точнее уже ближе подошли к завершению нашего вечернего шоу «По дороге домой». Мне, честно признаюсь, было с вами весело и интересно все эти 3 часа. Мы с вами узнали массу интересной, полезной информации, и так просто нескучных новостей для того, чтобы ваша дорога по направлению к родному, уютному, теплому дому была весьма и весьма нескучной. Вот, собственно, в этом-то моя работа и заключается, дорогие друзья. Я желаю вам только уютного, прекрасного вечера, замечательного завтрашнего дня, тем более, что он еще обещает быть весьма и весьма жарким, несмотря на то, что на календаре все-таки будет 9 сентября. Но почему бы нет? Лето нас не отпускает. Лето напоминает о самых лучших, самых приятных моментах, которые случились именно в этот сезон. И это хорошо, и это прекрасно. Ну, а с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю. Всем пока. Всем до завтра.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ номер 305, которым актуализированы положения директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В новой редакции директивы с учетом современных рисков и вызовов усовершенствованы подходы к укреплению общественной безопасности. Предложены новые механизмы ее поддержания, в том числе в виртуальной среде. В числе приоритетных направлений – охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, контроль внешних миграционных процессов. На 1 сентября текущего года нанимателями Брестской области заявлено 18 800 вакансий, что на 5 800 меньше, чем за аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Ирина Федчик. Основной спрос сформирован по организациям промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, торговли, образования и социальных услуг. С 2025 года в связи со вступлением в силу новой редакции закона о занятости населения единой точкой доступа ко всем вакансиям в республике стал информационный портал Государственной службы занятости, популярность которого постоянно растет.
0: Новости.
1: К другим событиям. Четверо жителей Бреста отдали мошенникам свыше 61 тысячи рублей. Установлено, что злоумышленники звонили в мессенджерах, представлялись сотрудниками госучреждений и под разными предлогами входили в доверие. Затем в дело вступали лжеправоохранители и убеждали задекларировать деньги. Потерпевшие оформили кредиты и перевели деньги на счета аферистов. Одному из них сказали отвезти пакет с деньгами в лес в Минском районе. В областном центре состоялся этап республиканской благотворительной инициативы восстановления святынь Беларуси. Молодежный десант работал в Брестской крепости у стен Свято-Николаевского гарнизонного храма. Инициативу поддержали активисты Ленинской районной организации Белорусского республиканского союза молодежи Бреста, а также работающая молодежь энергетической отрасли города. Совместными усилиями участники акции привели в порядок прилегающую к святыне территорию, а также оказали помощь в уборке внутреннего убранства храма. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности.

Объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16, днем 30,32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16, днем 30,32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный ночью 2,7 метра в секунду, днем 5,10. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 27,32 градуса. В Барановичах ночью 12,14, днем 27,29. В Пинске ночью 13,15, днем 29,31. В Бресте ночью 14,16. Днем 30-32.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске 29-31. В Бресте сегодня 30-32.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32 градуса, в Барановичах 27-29, в Пинске 29-31, в Бресте сегодня 30-32.
0: Знай наших.

все разумно идуть к черту, да не я же один глоток. Хай это фатальный ток.